Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

страну с названием «Любовь». Мне цель казалась ясной. Я так был юн и смел, и столько слов напрасно наговорить.

мой легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Город спит, пахнут улицы летним дождем. И слегка фонари освещают твой дом. И открыта в подъезде дверь, где любовь не живет теперь. Ну а может быть наоборот, где-то рядом живет. Летний вальс зашел.

летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Теплый свет желтых штор.

темноте. Еле слышится шепот цветов. Вместе том, где мы все понимали без слов. И подслушивал старый двор тот нехитрый наш разговор. Вот и помним мы каждый взгляд, каждый звук до сих пор. Летний вальс из окна в тишине городской. Летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Город спит, пахнут улицы летним дождем. И слегка фонари освещают твой дом. И открыта в подъезде дверь, где любовь не живет теперь. Ну а может быть, наоборот, где-то рядом живет любовь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В столице сломано и повалено более 250 деревьев. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В столичных парках и зеленых зонах сломано и повалено более 250 деревьев, сообщила руководитель отдела стратегических коммуникаций и связи с общественностью муниципального ООО «Рига СМЕЖЕ» Иева Гейстере. Обширные разрушения констатированы также в межапарке и в лесах Рижского лесничества. Оценка причиненного столичным паркам и лесам ущерба еще продолжается. Представители «Рига СМЕЖЕ» с утра в воскресенье обследовали обслуживаемые территории и продолжают устранять угрозы, освобождая от упавших деревьев и веток главные дороги и маршруты передвижения, приводя в порядок наиболее посещаемые территории. В рижских садах, парках и зеленых зонах к настоящему моменту выявлено более 250 поваленных и сломанных бурей деревьев. Больше всего пострадали парки в центре города Дзегушкалнс и Плявниекская роща. Буря повредила и несколько вековых деревьев. Информация об этих потерях будет предоставлена Управлению по охране природы. Как отметили в Рига СМЕЖЕ, количество поваленных и сломанных деревьев не отражает всего масштаба разрушений. В парках по-прежнему много надломленных и сломанных ветвей, повисших и накренившихся деревьев, а также деревьев, корневую систему которых расшатали или приподняли сильный ветер и обильные ливни. Часть этих повреждений сразу незаметна, поэтому число опасных и подлежащих ликвидации деревьев, скорее всего, еще возрастет. Из четырех лесничеств Рига СМЕЖЕ самые обширные разрушения констатированы в Рижском лесничестве, которое охватывает лесные территории Риги и ее окрестностей.
3: Про стихию.
2: Министр финансов Марис Кучинскис, который исполняет обязанности премьер-министра, оценил готовность Латвии к кризисной ситуации, вызванной бурей в минувшие выходные, на 6 по 10-бальной шкале, указав, что в течение 3 недель необходимо подготовить предложение по устранению недостатков. Об этом Кучинскис заявил после заседания Совета по кризисному управлению. В понедельник на закрытом заседании Совета обсуждались вопросы, связанные с перебоями электроснабжения во время бури, а также другие вопросы готовности к стихийным бедствиям и ликвидации их последствий. Всем министерствам, ответственным учреждениям и Центру кризисного управления до 15 сентября поручено подать правительству рекомендации и предложения о том, как улучшить работу в подобных ситуациях. Министр отметил, что по сравнению с бурей 2005 года, когда он тоже работал в правительстве, координация процессов и решение других вопросов значительно улучшились. В то же время ряд процессов еще требуют совершенствования.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди и, возможны, сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги. Позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны, сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: Друзья мои, здравствуйте, доброе утро вам всем. Я Кирилл Низовцев, приветствую вас. Да, мы начинаем новую

0: многом следят, следят. И, в общем, каждую мелочь зубрят. Но при этом школа весьма обычная, скажем так. Кстати, вот в нашем классе 1 сентября не будет учебы, будет только лишь классный час, и занятия начнутся 2-го. А сегодня, 25 августа, день бананового сплита, день коктейля «Виски Сауэр», день гардероба «Секонд-хенд», день «Поцелуемся и помиримся», также день рождения операционной системы компьютерной Linux, есть такая, день лазания по деревьям, день рождения консервной банки, еще один праздник, «Фатя Поветенный», «Поветенный», да? Хотел сказать «Поветренный», потом смотрю, что-то нет буквы «Р», «Поветенный», «Фатя Поветенный». Об этом более подробно расскажу в начале 2-го часа проекта «Доброе утро». Всем здравствуйте, всем улыбок, всем удачи, всем любви. Холодное время уже наступает, но я уверен, что в сентябре будут еще теплые деньки. Поэтому ждем, надеемся и верим. ТЧК. Я Кирилл Низовцев. Начинаю. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. В Латвии разрабатывают 30 новых современных социальных услуг, которые предложат ранее недоступные или недостаточно доступные формы поддержки. Они предназначены для детей и молодежи с функциональными нарушениями, людей с зависимостями, инвалидностью и психическими расстройствами, онкологических пациентов, детей и молодых людей, переживших насилие, семей социального риска и других групп населения, нуждающихся в индивидуальной помощи. Цель – найти практическое решение для ситуации, в которой до сих пор в Латвии не было подходящей помощи, либо существующей поддержки недостаточно было. Важной частью нового подхода станет адаптацию услуг к потребностям конкретного человека. Помощь планируется предоставлять как можно ближе к его повседневной среде, объединяя знания разных специалистов и используя цифровые решения, которые позволят получать поддержку быстрее и удобнее. В разработке и внедрении услуг участвуют социальные службы самоуправления, негосударственные организации, коммерческие компании, социальные предприятия. Новые услуги охватят всю страну. В Риге будет реализовано 36% проектов. Ну и далее по нисходящей в Курземе 22% и в Латгале 8%. Некоторые из услуг появятся в Латвии впервые. Новые подходы будут внедряться в соцпомощи, реабилитации и профилактической поддержки. Значит, Тукумское краевое самоуправление разрабатывает услугу для семей социального риска. Им предложат временное размещение в благоустроенных помещениях со всеми удобствами, приспособленных для потребностей родителей и детей. Компания, значит, под названием «Хоспис Майя» создала первый в Латвии дневной хосписный центр для пациентов, нуждающихся в паллиативной и хосписной помощи, а также для их близких. Он предложит новую форму поддержки людям на завершающем этапе жизни и членам их семей. Значит, компания «Майс Апрупе» будет использовать устройство для наблюдения за состоянием здоровья пожилых людей в режиме реального времени, то есть онлайн, получается. Цифровые решения позволят следить за показателями здоровья и своевременно реагировать на изменения, чтобы пожилой человек мог как можно дольше оставаться в привычной домашней обстановки. Ну и еще, значит, например, Непалец-Венс общество организует первую в Латвии группу обучения жизненным навыкам для детей и молодежи с расстройствами аутистического спектра. Аутисты. Занятия помогут развивать необходимые для повседневной жизни навыки, самостоятельность и способность полноценно участвовать в жизни общества. Значит, и еще, например, центр Валдарце предложит новую программу социальной реабилитации для детей и молодежи, переживших насилие. Для каждого участника будут индивидуально подбирать наиболее подходящие методы восстановления. До 2029 года новые социальные услуги планируется внедрить по всей Латвии в рамках проекта Европейского социального фонда «Поддержка новых подходов к предоставлению социальных услуг на уровне местных сообществ», которые реализует Фонд интеграции общества. В рамках программы утверждены 30 проектов. Новые услуги испытают с участием почти 2000 человек, находящихся под угрозой социальной изоляции. Познакомиться с 10 создателями новых социальных услуг. Их проекты можно будет на фото-выставке. Значит, и она пройдет с 24 августа, со вчерашнего дня, по 14 сентября в торговом центре Домина Шопинг. Значит, история героев выставки также опубликована на сайте Фонда интеграции общества. Вообще, я хочу сказать, что уверен, дело нужное. Уверен, дело нужное. Это первое. А второе, очень удивительно мне, в хорошем смысле этого слова, что есть люди, которые вот так вот, значит, активно ведут социальную жизнь и помогают людям, которые действительно требуют поддержки и помощи. Таких людей, которые помогают, очень мало. Не каждый за это возьмется, даже имея деньги, даже имея, может быть, желание какое-то, не каждый сможет. Это специфическое занятие, и к этому надо еще быть готовым морально, психологически. Вот эти люди морально, психологически готовы и ответственность несут. И, значит, снимаю, как говорится, шляпу. Ну, кепку. Я сегодня в кепке. Кепку снимаю перед ними. Молодцы, спасибо большое. Будем надеяться, что как можно большему числу людей, живущих в Латвии, в любой ситуации будет комфортно. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Билеты на fridaytickets.com.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. «Бродский. Сердцебиение». Билеты в Билишу Сервис.
0: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вам стоит проанализировать последние события в вашей жизни, сменить вектор, если это требуется. Этот год будет кармическим, поэтому вы можете проходить старые уроки, чтобы этого не было. Не наступайте на одни и те же грабли. Тельцы, в вашей жизни появится человек, который поможет вам добиться желаемых результатов. Для этого необходимо, чтобы вы научились слушать и слышать других людей, тогда у вас все получится. Близнецы, могут возникать ситуации, которые потребуют от вас молниеносного принятия решений. Очень важно, чтобы вы оставались с ясной головой и делали так, как вам велит сердце. Раки, постарайтесь не поддаваться плохому настроению, в котором вы можете находиться весь день. Проявление негативных эмоций плохо скажется на вашем общении с близкими. Львы, судьба может бросить вам вызов, однако у вас достаточно ресурсов и энергии, чтобы совсем справиться. Не переживайте по пустякам и не забивайте себе голову ерундой, лучше сконцентрируйтесь на главном. Дева, подумайте о целях на будущее, распишите план по их достижению, не бойтесь выходить из зоны комфорта, экспериментировать, пускайте в свою жизнь что-то новое, потому что оно может позитивно на вас сказаться. Весы, очень важно, чтобы в этот день вы постарались сохранить гармонию в отношениях с близкими, проведите время вместе, где-то за пределами дома, можете сходить в ресторан, например. Скорпионы, обычно вы не склонны к рефлексии, однако сегодня вам захочется поразмышлять о своей жизни и смысле в ней. Подумайте, чем вы можете быть полезны миру и как можете достичь успеха. Стрельцы, для вас очень важна свобода, поэтому вы всячески будете отвергать чью-то заботу в этот день, даже если она и будет вам нужна. Вы захотите показать свою независимость. Козероги, стоит пополнить запас своей энергии. Займитесь любимым делом, посвятите несколько часов своим родным и близким, приготовьте себе вкусную еду и примите теплую ванну с пеной. Водолеи, стоит открыть свое сердце для новых знакомств. Если вы давно одиноки и хотите наконец создать семью, то этот день будет благоприятным для поиска потенциального партнера. И наконец, рыбы, не стесняйтесь выразить свои эмоции и чувства, поделитесь своими мыслями с окружающими людьми. Это может привести к более глубокому пониманию и более глубокой связи. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
3: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты bilishoservice.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: То время.
1: Сегодня женская будет рубрика «То время». Тональный крем – наш герой. В древние времена египетские женщины старались придать своей коже бледность, поскольку это считалось красивым. С этой целью они применяли различные средства, которые, по сути, можно считать первыми тональными кремами. Чаще всего на лицо наносили смесь из муки, масла и мела. Первый тональный крем, приближенный к современному, был создан в 1936 году визажистом-косметологом номер один в те годы Максом Фактором. В то время женщины уже активно использовали помаду, румяна и тушь, а тональные средства применялись лишь для грима актеров. Пудра была большой редкостью, ее выпускали только несколько компаний. Макс Фактор владел собственной компанией по производству косметики, которую поставлял для киносъемок. Косметолог заметил, что плотный грим и пудра создают на лице эффект маски, из-за чего лицо выглядело неестественным. Сначала актерам на кожу наносили базу из масел и воска, после чего активно присыпали пудрой. Все это требовало аккуратной работы гримера, а эффект маски устраняли с помощью грамотной установки света. Макс Фактор решил объединить базу и пудру, создав абсолютно новую формулу на основе жидких пигментов и талька. Новый тональный крем легко наносился на лицо при помощи спонжа, при этом оно выглядело абсолютно естественным. Изобретение Фактора поистине можно считать революционным, поскольку его тональный крем позволил женщинам применять это средство в повседневной жизни. Используемая для этого рассыпчатая пудра была очень сухой, неравномерно ложилась на лицо и зачастую даже подчеркивала недостатки кожи и морщины. Новый тональный крем Макса Фактора равномерно покрывал кожу, абсолютно не сушил ее. И по этим причинам данный косметический продукт можно отнести к самым удачным изобретениям в области косметики в прошлом веке. Благодаря тональному крему кинозвезды получили быстрый, качественный грим. Сам Чарли Чаплин пользовался изобретением Макса Фактора для грима перед съемками. Современные производители предлагают сегодня огромный выбор тонаков всевозможных оттенков. Всем тональные основы разделяют сейчас в зависимости от степени их плотности. Самыми легкими считаются тонирующие увлажнители. Их можно использовать вместо дневного крема девушкам с чистой кожей, поскольку они не скрывают несовершенства на лице. Они лишь слегка выравнивают тон, увлажняя и питая при этом кожу. Тональные муссы и кремы средней плотности вполне способны выровнять цвет кожи и скрыть некоторые недостатки, такие как шелушение и покраснение. И, наконец, профессиональные тональные кремы высокой плотности используются для устранения серьезных дефектов, таких как угри, шрамы и рубцы. Спектр предлагаемых тональных основ очень широк, поэтому современные женщины без труда могут подобрать для себя тональный крем в зависимости от типа и цвета кожи. Вот такая история. Я уверен, женщины, у вас есть свой любимый тональный крем. А вот что касается мужчин, но некоторым мужчинам тоже, кстати говоря, надо. И вы знаете, это не зазорно, честно говоря, использовать, в общем-то, тональный крем, если есть какие-то проблемы с лицом. Друзья мои, мы завершаем рубрику «То время». Всем спасибо.
0: То время.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Борис Бреча, Латвия. 23. октябрь. Шоми Арена. Борис und Viņa Reflection Tour. Iespaidīgs shows, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Борис Бреча, Шоми Арена. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
5: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.

0: последних новостей.
1: Ну, позвольте такую интересную, важную новость про коллег. Руководитель службы новостей Латвийс Радио Гис Лейбетис ушел в отставку, взяв на себя ответственность за недостаточное информирование общества во время кризиса, вызванного бурей в минувшие выходные. Значит, ЛСМ оценила свою работу по информиру жителей о ситуации, возникшей после обрушившейся на Латвии бури. Хотя общественные медиа обеспечила широкий непрерывный поток информации на цифровых платформах ТВ и радио, сотрудники новостных служб и программ работали за пределами обычного рабочего времени. Освещение событий в эфире радио признало неудовлетворительным. Значит, взяв на себя ответственность за работу службы новостей Латвийс Радио в кризисной ситуации, руководитель новостной службы решил покинуть должность. И член правления ЛСМ по вопросам развития программы услуг Ева Айле принесла слушателям извинения за допущенные ошибки. Этот кризис показал и нам, насколько несколько областей, в которых мы допустили ошибки, как в координации действий, так и в скорости принятия решений об изменениях в программе «Латвийс Радио 1». В воскресенье радио было единственным источником информации для тысяч жителей, ожидавших гораздо более подробного рассказа об актуальной ситуации. Мы это осознаем, приносим извинения каждому слушателю. В оперативном порядке состоялось заседание кризисной группы ЛСМ, на котором были проанализированы действия всех платформ общественного медиа во время бури из-за проблем со связью. Часть сотрудников также остались без возможности общаться. Несмотря на это, за сравнительно короткое время удалось привлечь дополнительные человеческие ресурсы, обеспечить широкое распространение актуальной информации на разных платформах. К работе подключились сотрудники, которые обычно занимаются другими направлениями контента или работают в регионах. Однако проведенная оценка показала, что ЛСМ необходимо улучшить внутреннюю коммуникацию, координацию действий и заблаговременную подготовку к различным сценариям развития событий. Также предстоит разработать алгоритм принятия решений в ситуации, когда из-за проблем со связью или по другим причинам он выпадает одно из важных звеньев рабочей цепочки. Особое внимание планируется уделить роли радио во время кризисов, поскольку в подобных обстоятельствах оно может стать для жителей единственным источником информации. В ЛСМ отмечают, что полный масштаб последствий бури выяснялся постепенно. Это касалось как количества самоуправления, затронутых непогодой, так и числа жителей, оставшихся не только без электричества, но и без связи. Данные о перебоях с электроснабжением и позднее о недоступности связи поступали в течение всего дня. Первоначально полной картины влияния бури не было. В воскресенье в программе «Латвийс Радио» «Доброе утро», наши коллеги. Дополнительные выпуски новостей выходили каждые полчаса. Служба новостей латвийского телевидения также подготовила два экстренных специальных выпуска в 12.30 и 15. Последний из них транслировался и на радио. И с 16 до полуночи новости на радио выходили каждые полчаса. Дневной выпуск новостей латвийского телевидения и программа «Панорама» были продлены, чтобы как можно быстрее и подробнее сообщать о ситуации в стране. Ну и ранее совет по электронным средствам массовой информации до 26 августа. Потребовал предоставить оценку обеспечения непрерывности работы и выполнения общественного заказа во время бури, ливней и ликвидации их последствий. В совете пояснили, что поручение дано в рамках компетенции в соответствии с законом об общественных электронных СМИ и управлении ими. Так далее и тому подобное. В общем, вы поняли, да, о чем речь. А я могу сказать так, как человек, работающий на радио, но другом, получается, коммерческом, и вообще, как человек, живущий в Латвии и, в общем-то, знающий ситуацию немножко, может быть, с другой стороны. Друзья мои, выходной день. Ну, в Латвии, скажем честно, выходной день тухло. Люди, которые не работают обычно в выходной день, они не собираются думать о своей работе, им это совершенно не нужно. Такая главная причина. Поэтому хоть буря, хоть ураган, хоть еще что-то, хоть Армагеддон наступает, они все равно будут заниматься своими делами. И в том числе и сотрудники радиостанции и телеканалов. В Латвии принято. Такие люди. Люди, которые, ценят трудовой договор и, в общем, работают исключительно по нему. Я вижу это только лишь так. Плюс ко всему, в Латвии таких бурь-то и не было, и не думали, что настолько это все серьезно, поэтому никто не готовился к этому глобально, и поэтому, все так получилось, как получилось. Судя по описанию, достаточно много было новостных выпусков, может быть, не так все плохо, как говорят, поэтому, наверное, зря дядечка из службы новостей поспешил и написал заявление по собственному желанию. Может быть, стоит как-то обдумать и все вернуть назад, как говорится. Новости. Что касается авторадио Латвии, мы сообщили в новостном выпуске о том, что будет буря, но у нас не было необходимости, потребности, такой задачи информировать, что где произошло. Все и так понятно, и так видно, что если дует сильно, то выходить на улицу не надо. Если летят ветки, если шифер с крыши падает, то надо спрятаться дома и, машину отогнать куда-то, туда, где максимально надо защищена. Ну, например. Вот поэтому, собственно говоря, тут никаких претензий, как говорится, ничего никто и не ожидал. А наша программа продолжается. Всем доброе утро и всем безопасной жизни, скажу так.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Самоуправления должны помогать людям, оставшимся без электроснабжения и связи, а жителям следует обзавестись генераторами. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Самоуправления несут ответственность за выявление и оказание необходимой помощи людям, которые после бури в минувшие выходные все еще остаются без электричества и связи, заявил в понедельник после заседания Совета по кризисному управлению руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. В первую очередь это ответственность самоуправлений, потому что они знают своих людей, отметил он. Как указал руководитель центра, у жителей наготове должна быть сумка на 72 часа. В условиях более разрушительной катастрофы восстановить электроснабжение за 72 часа может быть невозможно, сказал Зиле. Поэтому домохозяйствам следует задуматься о том, как обеспечить себя, например, в зимний период, если пропадет электричество. Нужен генератор такой мощности, который сможет потянуть самые важные вещи – систему отопления дома, обеспечить воду, работу электроплиты, указал руководитель центра. Он отметил, что такие генераторы – необходимое средство для выживания, поэтому домохозяйствам по возможности следовало бы ими обзавестись. Руководитель Центра кризисного управления сообщил, что центр разработает предложения по созданию пунктов устойчивости. Это могут быть специальные пункты в регионах, где жители в кризисных ситуациях смогут воспользоваться связью, получить актуальную информацию и помощь. Также, как указал Зиле, несмотря на то, что были разосланы красные и желтые оповещения о сильных ливнях и ветре, не во всех случаях предупреждения были приняты во внимание, в том числе проходили мероприятия. В связи с этим центр разработает для рассмотрения в правительстве предложение о конкретных действиях в случае рассылки оповещений, а именно, какие мероприятия могут состояться, а какие при оранжевом или красном предупреждении необходимо отменить. Будет разработан алгоритм для таких случаев, который должны будут соблюдать общество и организаторы мероприятий. В настоящее время это зависит от ответственности только самих организаторов мероприятий.
0: Про правительство.
2: Правительство во вторник не будет рассматривать разработанные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и всеобщего среднего образования, которые предусматриваются от следующего учебного года, существенные изменения порядка оценки знаний школьников, в том числе условий сдачи и оценки централизованных экзаменов, сообщил в понедельник после заседания коалиционного совета министр финансов Марис Кучинскис. Он указал, что коалиция продолжит работу над этими вопросами 31 августа.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди и, возможно, сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги. Позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
3: Второй час, доброе утро, здравствуйте вам, я Кирилл Низовцев, до 10 утра буду вместе, 25 августа, вторник, на календаре мы начинаем. Второй час нашей программы, продолжится программа до 10.00. Хотя пометили, так называется народный праздник, который отмечается сегодня. В народе этот день связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах, это и крытые навесом части двора, и отдельно стоящие строения, и чердаки. В народе такие места именуют пометями, отсюда название праздника. 5 августа проводится обряд изгнания в этих местах нечистой силы с помощью верескового веника, который метут по полу. Во многих областях в этот день сеют озимы, после чего тоже занимаются уборкой. В некоторых белорусских, например, районах считается, что следующая неделя неблагоприятна для посева хлеба, потому что из помола получится червивая мука с

0: В общем-то, пятница, ну и четверг тоже немножечко. Вот поэтому все-таки, наверное, не ждем хороших дней в начале осени. Вот. Мы продолжаем. Доброе утро, друзья. Поехали. До 10 утра вместе.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вам стоит проанализировать последние события в вашей жизни, сменить вектор, если это требуется. Этот год будет кармическим, поэтому вы можете проходить старые уроки, чтобы этого не было. Не наступайте на одни и те же грабли. Тельцы, в вашей жизни появится человек, который поможет вам добиться желаемых результатов. Для этого необходимо, чтобы вы научились слушать и слышать других людей, тогда у вас все получится. Близнецы, могут возникать ситуации, которые потребуют от вас молниеносного принятия решений. Очень важно, чтобы вы оставались с ясной головой и делали так, как вам велит сердце. Раки, постарайтесь не поддаваться плохому настроению, в котором вы можете находиться весь день. Проявление негативных эмоций плохо скажется на вашем общении с близкими. Львы, судьба может бросить вам вызов, однако у вас достаточно ресурсов и энергии, чтобы совсем справиться. Не переживайте по пустякам и не забивайте себе голову ерундой, лучше сконцентрируйтесь на главном. Дева, подумайте о целях на будущее, распишите план по их достижению, не бойтесь выходить из зоны комфорта, экспериментировать, пускайте в свою жизнь что-то новое, потому что оно может позитивно на вас сказаться. Весы, очень важно, чтобы в этот день вы постарались сохранить гармонию в отношениях с близкими, проведите время вместе, где-то за пределами дома, можете сходить в ресторан, например. Скорпионы, обычно вы не склонны к рефлексии, однако сегодня вам захочется поразмышлять о своей жизни и смысле в ней. Подумайте, чем вы можете быть полезны миру и как можете достичь успеха. Стрельцы, для вас очень важна свобода, поэтому вы всячески будете отвергать чью-то заботу в этот день, даже если она и будет вам нужна.

0: вы захотите показать свою независимость козероги, стоит пополнить запас своей энергии, займитесь любимым делом, посвятите несколько часов своим родным и близким, приготовьте себе вкусную еду и примите теплую ванну с пеной. Водолеи, стоит открыть свое сердце для новых знакомств, если вы давно одиноки и хотите, наконец, создать семью, то этот день будет благоприятным для поиска потенциального партнера. И, наконец, рыбы, не стесняйтесь выразить свои эмоции и чувства, поделитесь своими мыслями с окружающими людьми. Это может привести к более глубокому пониманию и более глубокой связи. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: На календаре 25 сентября, а ровно через неделю, во вторник, 1 сентября, начнется новый учебный год. Вместе с тем и развоз школьников по учебным заведениям. На дорогах будет совсем другое дело, ну а пока в утренний час пик наслаждаемся трафиком в латвийской столице на уровне от 2 до 3 баллов. Дороги загружены на 28%, 12 более-менее существенных заторов. Обо всех не расскажем, но выделим наиболее существенные. Приходится притормаживать на въезде в город и переходе со стороны Елговского шоссе А8 на Венебас-Гатве. Еще один затор появился на Латгалес перед разворотом в сторону Южного моста и центра города. На Лелвардес собрались машинки перед Бриебас-Гатве. В остальном привычная картина. Густав из МГЛ-Гатве притормаживает перед Бриебас со стороны Восточной магистрали. Круспилс к перекрестку с Гранита со стороны моста Славу. Лубанас наоборот к мосту Славу перед Сахарова. И растут заторы на Даугавгривас, а также на Карля Ульманя-Гатве в направлении центра. Да, и на Твайковс перед поворотом на Кундинсалу скопилась очередь, превышающая 10 минут. Вчера трудности водителям на мосту Славу доставлял перекрытый участок в правом ряду перед съездом в сторону центра. Похоже, и сегодня там будут продолжаться работы. И отметим, что по-прежнему, как и вчера, не работает светофор на перекрестке Дарсцема и Резекнес. Ну что ж, будем внимательны и соблюдаем ПДД. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, легкого вторника, и пусть дороги будут безопасными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinokvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinokvartālā.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. В Латвии разрабатывают 30 новых современных социальных услуг, которые предложат ранее недоступные или недостаточно доступные формы поддержки. Они предназначены для детей и молодежи с функциональными нарушениями, людей с зависимостями, инвалидностью и психическими расстройствами, онкологических пациентов, детей и молодых людей, переживших насилие, семей социального риска и других групп населения, нуждающихся в индивидуальной помощи. Цель – найти практическое решение для ситуации, в которых до сих пор в Латвии не было подходящей помощи, либо существующей поддержки недостаточно было. Важной частью нового подхода станет адаптацию услуг к потребностям конкретного человека. Помощь планируется предоставлять как можно ближе к его повседневной среде, объединяя знания разных специалистов и используя цифровые решения, которые позволят получать поддержку быстрее и удобнее. В разработке и внедрении услуг участвуют социальные службы самоуправления, негосударственные организации, коммерческие компании, социальные предприятия. Новые услуги охватят всю страну. В Риге будет реализовано 36% проектов. Ну и далее по нисходящей в Курзаме 22% и в Латгале 8%. Некоторые из услуг появятся в Латвии впервые. Новые подходы будут внедряться в соцпомощи, реабилитации и профилактической поддержки. Значит, Тукумское краевое самоуправление разрабатывает услугу для семей социального риска. Им предложат временное размещение в благоустроенных помещениях со всеми удобствами, приспособленных для потребностей родителей и детей. Компания, значит, под названием «Хоспис Майя» создала первый в Латвии дневной хосписный центр для пациентов, нуждающихся в паллиативной и хосписной помощи, а также для их близких. Он предложит новую форму поддержки людям на завершающем этапе жизни и членам их семей. Значит, компания «Майя Апрупе» будет использовать устройство для наблюдения за состоянием здоровья пожилых людей в режиме реального времени, то есть онлайн, получается. Цифровые решения позволят следить за показателями здоровья и своевременно реагировать на изменения, чтобы пожилой человек мог как можно дольше оставаться в привычной домашней обстановки. Ну и еще, значит, например, Непалец Венс общество организует первую в Латвии группу обучения жизненным навыкам для детей и молодежи с расстройствами аутистического спектра. Аутисты. Занятия помогут развивать необходимые для повседневной жизни навыки, самостоятельность и способность полноценно участвовать в жизни общества. Значит, еще, например, центр Валдарце предложит новую программу социальной реабилитации для детей и молодежи, переживших насилие. Для каждого участника будут индивидуально подбирать наиболее подходящие методы восстановления. До 2029 года новые социальные услуги планируется внедрить по всей Латвии в рамках проекта Европейского социального фонда «Поддержка новых подходов к предоставлению социальных услуг на уровне местных сообществ», которые реализует Фонд интеграции общества. В рамках программы утверждены 30 проектов. Новые услуги испытают с участием почти 2000 человек, находящихся под угрозой социальной изоляции. Познакомиться с 10 создателями новых социальных услуг. Их проекты нужно будет на фото-выставке. Значит, и она пройдет с 24 августа, со вчерашнего дня, по 14 сентября в торговом центре Домино Шоппинг. Значит, история героев выставки также опубликована на сайте Фонда интеграции общества. Вообще, я хочу сказать, что уверен, дело нужное. Уверен, дело нужное. Это первое. А второе, очень удивительно мне, в хорошем смысле этого слова, что есть люди, которые вот так вот, значит, активно ведут социальную жизнь и помогают людям, которые действительно требуют поддержки и помощи. Таких людей, которые помогают, очень мало. Не каждый за это возьмется, даже имея деньги, даже имея, может быть, желание какое-то, не каждый сможет. Это специфическое занятие, и к этому надо еще быть готовым морально, психологически. Вот эти люди морально, психологически готовы и ответственность несут. И, значит, снимаю, как говорится, шляпу. Ну, кепку я сегодня в кепке. Кепку снимаю перед ними. Молодцы, спасибо большое. Будем надеяться, что как можно большему числу людей, живущих в Латвии, в любой ситуации будет комфортно. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
3: «Рэдифест 2026» в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти «Рэдифест» в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rэдифест.lv.

0: последних новостей.
1: Ну, позвольте вот такую интересную, важную новость про коллег. Руководитель службы новостей Латвийс Радио Угис Лебедис ушел в отставку, взяв на себя ответственность за недостаточное информирование общества во время кризиса, вызванного бурей в минувшие выходные. Значит, ЛСМ оценила свою работу по информированию жителей о ситуации, возникшей после обрушившейся на Латвии бури. Хотя общественные медиа обеспечила широкий непрерывный поток информации на цифровых платформах ТВ и радио, сотрудники новостных служб и программ работали за пределами обычного рабочего времени. Освещение событий в эфире радио признало неудовлетворительным. Значит, взяв на себя ответственность за работу службы новостей Латвийс Радио в кризисной ситуации, руководитель новостной службы решил покинуть должность. И член правления ЛСМ по вопросам развития программы услуг Ева Айле принесла слушателям извинения за допущенные ошибки. Этот кризис показал и нам, насколько несколько областей, в которых мы допустили ошибки, как в координации действий, так и в скорости принятия решений об изменениях в программе «Латвийс Радио 1». В воскресенье радио было единственным источником информации для тысяч жителей, ожидавших гораздо более подробного рассказа об актуальной ситуации. Мы это осознаем, приносим извинения каждому слушателю. В оперативном порядке состоялось заседание кризисной группы ЛСМ, на котором были проанализированы действия всех платформ общественного медиа во время бури из-за проблем со связью. Часть сотрудников также остались без возможности общаться. Несмотря на это, за сравнительно короткое время удалось привлечь дополнительные человеческие ресурсы, обеспечить широкое распространение актуальной информации на разных платформах. К работе подключились сотрудники, которые обычно занимаются другими направлениями контента или работают в регионах. Однако проведенная оценка показала, что ЛСМ необходимо улучшить внутреннюю коммуникацию, координацию действий и заблаговременную подготовку к различным сценариям развития событий. Также предстоит разработать алгоритм принятия решений в ситуации, когда из-за проблем со связью или по другим причинам он выпадает одно из важных звеньев рабочей цепочки. Особое внимание планируется уделить роли радио во время кризисов, поскольку в подобных обстоятельствах оно может стать для жителей единственным источником информации. В ЛСМ отмечают, что полный масштаб последствий бури выяснялся постепенно. Это касалось как количества управления, затронутых непогодой, так и числа жителей, оставшихся не только без электричества, но и без связи. Данные о перебоях с электроснабжением и позднее о недоступности связи поступали в течение всего дня. Первоначально полной картины влияния бури не было. В воскресенье в программе «Латвийс Радио. Доброе утро» наши коллеги. Дополнительные выпуски новостей выходили каждые полчаса. Служба новостей латвийского телевидения также подготовила два экстренных специальных выпуска в 12.30 и 15. Последний из них транслировался и на радио. И с 16 до полуночи новости на радио выходили каждые полчаса. Дневной выпуск новостей латвийского телевидения и программа «Панорама» были продлены, чтобы как можно быстрее и подробнее сообщать о ситуации в стране. Ну и ранее совет по электронным средствам массовой информации до 26 августа потребовал предоставить оценку обеспечения непрерывности работы и выполнения общественного заказа во время бури, ливней и ликвидации их последствий. В совете пояснили, что поручение дано в рамках компетенции в соответствии с законом об общественных электронных СМИ и управлении ими. Так далее и тому подобное. В общем, вы поняли, да, о чем речь. А я могу сказать так, как человек, работающий на радио, но другом, получается, коммерческом, и вообще, как человек, живущий в Латвии и, в общем-то, знающий ситуацию немножко, может быть, с другой стороны. Друзья мои, выходной день. Ну, в Латвии, ну, скажем честно, выходной день тухло. Ну, это вот прямо, скажем. Значит, люди, которые не работают обычно в выходной день, они не собираются думать о своей работе, им это совершенно не нужно. Вот это вот такая главная причина. Поэтому хоть буря, хоть ураган, хоть еще что-то, хоть Армагеддон наступает, они все равно будут заниматься своими делами. И в том числе и сотрудники радиостанции, и телеканалов. Ну, вот так вот в Латвии принято. Такие люди. Люди, которые, ценят трудовой договор и, в общем, работают исключительно по нему. Я вот вижу это только лишь так. Ну и, конечно, плюс ко всему, в Латвии таких бурь-то и не было, и не думали, что настолько это все серьезно, поэтому никто не готовился к этому глобально, и поэтому, в общем-то, вот все так получилось, как получилось. Ну, судя по описанию, достаточно много было новостных выпусков, в общем-то, может быть, не так все плохо, как говорят, поэтому, наверное, зря дядечка из службы новостей поспешил и написал заявление по собственному желанию. Может быть, стоит как-то обдумать и все вернуть назад, как говорится. Вот такие вот новости. Что касается авторадио Латвии, мы сообщили в новостном выпуске о том, что будет буря, но у нас не было необходимости, потребности, такой задачи информировать, что где произошло. В общем-то, все и так понятно, и так видно, что если дует сильно, то выходить на улицу не надо. Значит, если летят ветки, если шифер с крыши падает, то надо спрятаться дома и, в общем-то, машину отогнать куда-то, туда, где максимально защищена. Ну, например. Вот поэтому, собственно говоря, тут никаких претензий, как говорится, ничего никто и не ожидал. А наша программа продолжается. Всем доброе утро и всем безопасной жизни, скажу так.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: За минувшие полчаса в латвийской столице дорожная обстановка прибавила с 3 до 4 баллов. На этой отметке пока задержится, ну, как минимум полчаса. Картина трафика меняется в зависимости от времени. Где-то участки дорог заполняются ближе к 8, а где-то поток увеличивается к 9 часам. Однако мы следим за всеми изменениями и вас информируем. Сотрудница ГПСС Вера Соловьева обновила инфу по перекрытой полосе на мосту Славу.
2: Всем доброе утро. Южный мост по направлению в центр. Правая полоса закрыта перед съездом на улицу Краста. Ведутся ремонтные работы и ограничение скорости 50. Всем хорошего и удачного дня.
1: Спасибо, Вере. Напомню, вчера здесь были сложности как на мосту Славу, так и на въезде на мост и на кольце Славу, но, похоже, сегодня, пока длятся работы, трудности здесь останутся. Уже виден затор на Лубана со стороны Плявников, и тем более произошло ДТП, так что пробка будет только расти. Тем временем на Деглово в центр появился приличный затор, и на Твайка перед поворотом на Кундзенсалу в сторону Ганьбудам без перекрыта полоса, там можно оставить от 5 до 10 минут. Плюс остаются полтора десятка затруднений в традиционных местах последнего времени. В общем, картина трафика достаточно напряженная. Остаемся внимательными и взаимовежливыми на дорогах. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam Veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā!
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: время.
1: Сегодня женская будет рубрика «То время». Тональный крем – наш герой. В древние времена египетские женщины старались придать своей коже бледность, поскольку это считалось красивым. С этой целью они применяли различные средства, которые, по сути, можно считать первыми тональными кремами. Чаще всего на лицо наносили смесь из муки, масла и мела. Первый тональный крем, приближенный к современному, был создан в 1936 году визажистом-косметологом номер один в те годы Максом Фактором. В то время женщины уже активно использовали помаду, румяна и тушь, а тональные средства применялись лишь для грима актеров. Пудра была большой редкостью, ее выпускали только несколько компаний. Макс Фактор владел собственной компанией по производству косметики, которую поставлял для киносъемок. Косметолог заметил, что плотный грим и пудра создают на лице эффект маски, из-за чего лицо выглядело неестественным. Сначала актерам на кожу наносили базу из масел и воска, после чего активно присыпали пудрой. Все это требовало аккуратной работы гримера, а эффект маски устраняли с помощью грамотной установки света. Макс Фактор решил объединить базу и пудру, создав абсолютно новую формулу на основе жидких пигментов и талька. Новый тональный крем легко наносился на лицо при помощи спонжа, при этом оно выглядело абсолютно естественным. Изобретение Фактора поистине можно считать революционным, поскольку его тональный крем позволил женщинам применять это средство в повседневной жизни. Используемая для этого рассыпчатая пудра была очень сухой, неравномерно ложилась на лицо и зачастую даже подчеркивала недостатки кожи и морщины. Новый тональный крем Макса Фактора равномерно покрывал кожу, абсолютно не сушил ее. По этим причинам данный косметический продукт можно отнести к самым удачным изобретениям в области косметики в прошлом веке. Благодаря тональному крему кинозвезды получили быстрый, качественный грим. Сам Чарли Чаплин пользовался изобретением Макса Фактора для грима перед съемками. Современные производители предлагают сегодня огромный выбор тонаков всевозможных оттенков. Всем тональные основы разделяют сейчас в зависимости от степени их плотности. Самыми легкими считаются тонирующие увлажнители. Их можно использовать вместо дневного крема девушкам с чистой кожей, поскольку они не скрывают несовершенства на лице. Они лишь слегка выравнивают тон, увлажняя и питая при этом кожу. Тональные муссы и кремы средней плотности вполне способны выровнять цвет кожи и скрыть некоторые недостатки, такие как шелушение и покраснение. И, наконец, профессиональные тональные кремы высокой плотности используются для устранения серьезных дефектов, таких как угри, шрамы и рубцы. Спектр предлагаемых тональных основ очень широк, поэтому современные женщины без труда могут подобрать для себя тональный крем в зависимости от типа и цвета кожи. Вот такая история. Я уверен, женщины, у вас есть свой любимый тональный крем. А вот что касается мужчин, но некоторым мужчинам тоже, кстати говоря, надо. И, знаете, это не зазорно, честно говоря, использовать, в общем-то, тональный крем, если есть какие-то проблемы с лицом. Друзья мои, мы завершаем рубрику «То время». Всем спасибо.
0: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С помощью дронов оценят последствия бури. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: К ликвидации последствий бури будут привлечены беспилотники, поэтому в ближайшее время в воздушном пространстве Латвии возможна их повышенная активность, сообщили в агентстве гражданской авиации. Агентство выпустило предупреждение пользователям воздушного пространства о полетах беспилотников в связи с обследованием повреждений инфраструктуры электросетей и обеспечением работы по ликвидации последствий бури. Предприятию Sadales Tickles и привлеченным им операторам дронов разрешено выполнять такие полеты вне прямой видимости по всему воздушному пространству Латвии на высоте до 120 метров над землей. Предупреждение действует с 16 часов 24 августа до 2 часов 59 минут 27 августа, и в это время возможна повышенная активность дронов. Агентство призывает всех остальных пилотов и операторов беспилотников быть предельно внимательными, учитывать, что в эти дни ожидается интенсивное использование дронов. Оно рекомендует пока воздержаться от выполнения полетов вблизи инфраструктуры электросетей, чтобы не мешать работе оперативных служб и специалистов.
0: Про Ригу.
2: В садах и парках Риги бурей повалено или сломано более 250 деревьев. От ветра пострадали и деревья-великаны, сообщило муниципальное предприятие Рига Смежа. Из парков сильнее всего пострадали те, что находятся в центре города, а также Дзегуш Каунс и Плявниекская роща. Уборка же всех лесов в столице после бури может занять более месяца. В течение этой недели предприятие рассчитывает выявить все повреждения от бури. Также в течение недели планируется устранить и главные возникшие после шторма угрозы в интенсивно используемых зонах. Буря бушевала и в Рижском зоопарке. Еще до бури было принято решение сократить время работы зоопарка в субботу, а в воскресенье и понедельник закрыть его для посетителей. В воскресенье на территории зоопарка оценивали ущерб. В понедельник здесь шли интенсивные работы по уборке территории. Если все пойдет по плану, во вторник зоопарк возобновит работу, и посетителям снова будут доступны в том числе экскурсионные услуги. Хотя буря закончилась, созданные ей угрозы во многих местах еще не устранены. Поврежденные деревья и ветви продолжают ломаться. К тому же часть повреждений заметна не сразу. Особенно опасны надломленные или накренившиеся деревья, нависшие ветви, а также деревья с расшатанной корневой системой. Поэтому Рига Смежа призывает жителей по-прежнему проявлять осторожность, следить за актуальной информацией компании и не заходить на территории, где идут работы по ликвидации последствий бури или размещены предупреждения об опасности.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди и, возможно, сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги. Позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
1: Третий час проекта «Доброе утро». Здравствуйте всем, я Кирилл Низовцев. Наша программа продолжается. Сегодня 25 августа, вторник. И в этот день кто-то наверняка родился. Каждый день, друзья мои, кто-то рождается. Немецкая супермодель Клаудия Шифер появилась на свет в этот день. Режиссер Сергей Соловьев, актриса Маргарита Терехова, Шон Коннери, английский американский актер и продюсер. Также знаменитый режиссер Георгий Данелия, Леонард Бернстайн, американский дирижер, композитор, пианист Алан Пинкертон, знаменитый уже имя нарицательное практически. Пинкертон, значит, сыщики, частный детектив, владелец детективного агентства. Ну, еще один товарищ, который убил своего сына. Ну, как говорят, во всяком случае, не знаю, так это или нет. Иван IV Грозный, 1530 год рождения, первый русский царь, наверное, один из самых упоминаемых, это 100%. Может быть, Петр Первый и он, вот два царя, о которых говорят очень-очень-очень много, очень часто. И даже сейчас, во времена ТикТока, Инстаграма и Фейсбука, они популярны. А если у вас сегодня день рождения, надеюсь, что вы не Иван Грозный. Надеюсь, что вы любите своих детей, а также кошечек, собачек, попугайчиков, змей, крыс. Всех, кто живет у вас дома и где-то рядом, неподалеку с вами.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. В Латвии разрабатывают 30 новых современных социальных услуг, которые предложат ранее недоступные или недостаточно доступные формы поддержки. Они предназначены для детей и молодежи с функциональными нарушениями, людей с зависимостями, инвалидностью и психическими расстройствами, онкологических пациентов, детей и молодых людей, переживших насилие, семей социального риска и других групп населения, нуждающихся в индивидуальной помощи. Цель – найти практическое решение для ситуации, в которых до сих пор в Латвии не было подходящей помощи либо существующей поддержки недостаточно было. Важной частью нового подхода станет адаптацию услуг к потребностям конкретного человека. Помощь планируется предоставлять как можно ближе к его повседневной среде, объединяя знания разных специалистов и используя цифровые решения, которые позволят получать поддержку быстрее и удобнее. В разработке и внедрении услуг участвуют социальные службы самоуправления, негосударственные организации, коммерческие компании, социальные предприятия. Новые услуги охватят всю страну. В Риге будет реализовано 36% проектов. Ну и далее по нисходящей в Курзаме 22% и в Латгале 8%. Некоторые из услуг появятся в Латвии впервые. Новые подходы будут внедряться в соцпомощи, реабилитации и профилактической поддержки. Значит, Тукумское краевое самоуправление разрабатывает услугу для семей социального риска. Им предложат временное размещение в благоустроенных помещениях со всеми удобствами, приспособленных для потребностей родителей и детей. Компания, значит, под названием «Хоспис Майя» создала первый в Латвии дневной хосписный центр для пациентов, нуждающихся в паллиативной и хосписной помощи, а также для их близких. Он предложит новую форму поддержки людям на завершающем этапе жизни и членам их семей. Значит, компания «Майс Апрупе» будет использовать устройство для наблюдения за состоянием здоровья пожилых людей в режиме реального времени, то есть онлайн получается. Цифровые решения позволят следить за показателями здоровья и своевременно реагировать на изменения, чтобы пожилой человек мог как можно дольше оставаться в привычной домашней обстановки. Ну и еще, значит, например, Непалец Венс общество организует первую в Латвии группу обучения.

0: обучение жизненным навыкам для детей и молодежи с расстройствами аутистического спектра. Аутисты. Занятия помогут развивать необходимые для повседневной жизни навыки, самостоятельность и способность полноценно участвовать в жизни общества. Значит, еще, например, центр Валдарце предложит новую программу социальной реабилитации для детей и молодежи, переживших насилие. Для каждого участника будут индивидуально подбирать наиболее подходящие методы восстановления. До 2029 года новые социальные услуги планируется внедрить по всей Латвии в рамках проекта Европейского социального фонда «Поддержка новых подходов к предоставлению социальных услуг на уровне местных сообществ», которые реализует Фонд интеграции общества. В рамках программы утверждены 30 проектов. Новые услуги испытают с участием почти 2000 человек, находящихся под угрозой социальной изоляции. Познакомиться с 10 создателями новых социальных услуг. Их проекты можно будет на фото-выставке. Значит, и она пройдет с 24 августа, со вчерашнего дня, по 14 сентября в торговом центре Домина Шопинг. Значит, истории героев выставки также опубликованы на сайте Фонда интеграции общества. Вообще, я хочу сказать, что уверен, дело нужное. Уверен, дело нужное. Это первое. А второе, очень удивительно мне, в хорошем смысле этого слова, что есть люди, которые вот так вот, значит, активно ведут социальную жизнь и помогают людям, которые действительно требуют поддержки и помощи. Таких людей, которые помогают, очень мало. Не каждый за это возьмется, даже имея деньги, даже имея, может быть, желание какое-то, не каждый сможет. Это специфическое занятие, и к этому надо еще быть готовым морально, психологически. Вот эти люди морально, психологически готовы и ответственность несут. И, значит, снимаю, как говорится, шляпу, ну, кепку, я сегодня в кепке, кепку снимаю перед ними. Молодцы, спасибо большое. Будем надеяться, что как можно большему числу людей, живущих в Латвии, в любой ситуации будет комфортно. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, вам стоит проанализировать последние события в вашей жизни, сменить вектор, если это требуется. Этот год будет кармическим, поэтому вы можете проходить старые уроки, чтобы этого не было. Не наступайте на одни и те же грабли. Тельцы, в вашей жизни появится человек, который поможет вам добиться желаемых результатов. Для этого необходимо, чтобы вы научились слушать и слышать других людей, тогда у вас все получится. Близнецы, могут возникать ситуации, которые потребуют от вас молниеносного принятия решения. Очень важно, чтобы вы оставались с ясной головой и делали так, как вам велит сердце. Раки, постарайтесь не поддаваться плохому настроению, в котором вы можете находиться весь день. Проявление негативных эмоций плохо скажется на вашего общения с близкими. Львы, судьба может бросить вам вызов, однако у вас достаточно ресурсов и энергии, чтобы совсем справиться. Не переживайте по пустякам и не забивайте себе голову ерундой, лучше сконцентрируйтесь на главном. Дева, подумайте о целях на будущее, распишите план по их достижению, не бойтесь выходить из зоны комфорта, экспериментировать, пускайте в свою жизнь что-то новое, потому что оно может позитивно на вас сказаться. Весы, очень важно, чтобы в этот день вы постарались сохранить гармонию в отношениях с близкими, проведите время вместе, где-то за пределами дома, можете сходить в ресторан, например. Скорпионы, обычно вы не склонны к рефлексии, однако сегодня вам захочется поразмышлять о своей жизни и смысле в ней. Подумайте, чем вы можете быть полезны миру и как можете достичь успеха. Стрельцы, для вас очень важна свобода, поэтому вы всячески будете отвергать чью-то заботу в этот день, даже если она и будет вам нужна. Вы захотите показать свою независимость. Козероги, стоит пополнить запас своей энергии. Займитесь любимым делом, посвятите несколько часов своим родным и близким, приготовьте себе вкусную еду и примите теплую ванну с пеной. Водолеи, стоит открыть свое сердце для новых знакомств, если вы давно одиноки и хотите, наконец, создать семью, то этот день будет благоприятным для поиска потенциального партнера. И, наконец, рыбы, не стесняйтесь выразить свои эмоции и чувства, поделитесь своими мыслями с окружающими людьми. Это может привести к более глубокому пониманию и более глубокой связи. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

все чаще стали сниться те места, где вырос я. Те, что стали за границей, так решили за меня. Тюбетейка в шифонере, фото папы на стене. За окном метут метели, и все чаще снится мне.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду! Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.

0: из последних новостей.
1: Ну, позвольте вот такую интересную, важную новость про коллег. Руководитель службы новостей Латвийс Радио Угис Лебедис ушел в отставку, взяв на себя ответственность за недостаточное информирование общества во время кризиса, вызванного бурей в минувшие выходные. Значит, ЛСМ оценила свою работу по информированию жителей о ситуации, возникшей после обрушившейся на Латвии бури. Хотя общественные медиа обеспечила широкий непрерывный поток информации на цифровых платформах ТВ и радио, сотрудники новостных служб и программ работали за пределами обычного рабочего времени. Освещение событий в эфире радио признало неудовлетворительным. Значит, взяв на себя ответственность за работу службы новостей Латвийс Радио в кризисной ситуации, руководитель новостной службы решил покинуть должность. И член правления ЛСМ по вопросам развития программы услуг Ева Айле принесла слушателям извинения за допущенные ошибки. Этот кризис показал и нам, насколько несколько областей, в которых мы допустили ошибки, как в координации действий, так и в скорости принятия решений об изменениях в программе «Латвийс Радио 1». В воскресенье радио было единственным источником информации для тысяч жителей, ожидавших гораздо более подробного рассказа об актуальной ситуации. Мы это осознаем, приносим извинения каждому слушателю. В оперативном порядке состоялось заседание кризисной группы ЛСМ, на котором были проанализированы действия всех платформ общественного медиа во время бури из-за проблем со связью. Часть сотрудников также остались без возможности общаться. Несмотря на это, за сравнительно короткое время удалось привлечь дополнительные человеческие ресурсы, обеспечить широкое распространение актуальной информации на разных платформах. К работе подключились сотрудники, которые обычно занимаются другими направлениями контента или работают в регионах. Однако проведенная оценка показала, что ЛСМ необходимо улучшить внутреннюю коммуникацию, координацию действий и заблаговременную подготовку к различным сценариям развития событий. Также предстоит разработать алгоритм принятия решений в ситуации, когда из-за проблем со связью или по другим причинам выпадает одно из важных звеньев рабочей цепочки. Особое внимание планируется уделить роли радио во время кризисов, поскольку в подобных обстоятельствах оно может стать для жителей единственным источником информации. В ЛСМ отмечают, что полный масштаб последствий бури выяснялся постепенно. Это касалось как количества управления, затронутых непогодой, так и числа жителей, оставшихся не только без электричества, но и без связи. Данные о перебоях с электроснабжением и позднее о недоступности связи поступали в течение всего дня. Первоначально полной картины влияния бури не было. В воскресенье в программе «Латвийс Радио. Доброе утро». Наши коллеги. Дополнительные выпуски новостей выходили каждые полчаса. Служба новостей латвийского телевидения также подготовила два экстренных специальных выпуска в 12.30 и 15. Последний из них транслировался и на радио. И с 16 до полуночи новости на радио выходили каждые полчаса. Дневной выпуск новостей латвийского телевидения и программа «Панорама» были продлены, чтобы как можно быстрее и подробнее сообщать о ситуации в стране. Ну и ранее совет по электронным средствам массовой информации до 26 августа потребовал предоставить оценку обеспечения непрерывности работы и выполнения общественного заказа во время бури, ливней и ликвидации их последствий. В совете пояснили, что поручение дано в рамках компетенции в соответствии с законом об общественных электронных СМИ и управлении ими. И так далее и тому подобное. В общем, вы поняли, да, о чем речь. А я могу сказать так, как человек работает, как человек, работающий на радио, но другом, получается, коммерческом, и вообще, как человек, живущий в Латвии и, знающий ситуацию немножко, может быть, с другой стороны. Друзья мои, выходной день, в Латвии, скажем честно, выходной день тухло. Люди, которые не работают обычно в выходной день, они не собираются думать о своей работе, им это совершенно не нужно. Такая главная причина. Поэтому хоть буря, хоть ураган, хоть еще что-то, хоть Армагеддон наступает, они все равно будут заниматься своими делами. И в том числе и сотрудники радиостанции и телеканалов. Так в Латвии принято. Такие люди. Люди, которые ценят трудовой договор и, работают исключительно по нему. Я вижу это только лишь так. Плюс ко всему, в Латвии таких бурь-то и не было, и не думали, что настолько это все серьезно, поэтому никто не готовился к этому глобально, и поэтому, все так получилось, как получилось. Судя по описанию, достаточно много было новостных выпусков, может быть, не так все плохо, как говорят, поэтому, наверное, зря дядечка из службы новостей поспешил и написал заявление по собственному желанию. Может быть, стоит как-то обдумать и все вернуть назад, как говорится. Такие новости. Что касается завтра радио Латвии, мы сообщили в новостном выпуске о том, что будет буря, но у нас не было необходимости, потребности, такой задачи информировать, что где произошло. Все и так понятно, и так видно, что если дует сильно, то выходить на улицу не надо. Если летят ветки, если шифер с крыши падает, то надо спрятаться дома и, машину отогнать куда-то, туда, где максимально она защищена. Ну, например. Вот поэтому, собственно говоря, тут никаких претензий, как говорится, ничего никто и не ожидал. А наша программа продолжается. Всем доброе утро и всем безопасной жизни, скажу так.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжается вторник, 25 августа. Мы следим за трафиком в латвийской столице. На максимуме утреннего часа пик в 9 часов на мониторе даже появилась пятерка и 26 заторов по всему городу. К этой минуте заторы сократились и на монитор вернулись 3 балла. Выделяется мост Славу со стороны Плявников. Здесь продолжаются работы за стационарным радаром. Перекрыт правый ряд перед съездом в направлении центра. Это создает проблемы не только для следующих по мосту, но и для тех, кто поднимается со стороны круга Славу, где также образуются заторы. В остальном затруднения в привычных местах. При этом будем повнимательнее. Сегодня случались ДТП. Мы же посмотрим на сводку госполиции за вчерашний понедельник. По Риге и столичному региону зарегистрировано 86 аварий. В них пострадали 7 человек, в том числе 2 пешехода и 2 велосипедиста. И еще 2 погибли. Вчера в 3 часа дня в Огре на улице Даугавпилс произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat и велосипедиста, который получил травмы, не совместимые с жизнью. Вчера, но уже в 6 вечера в Кяковском крае в Даугмале велосипедист по невыясненным пока причинам упал и от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Вернемся к сводке. Патрульные составили 28 протоколов, задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. На него заведено уголовное дело и помимо штрафа предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Желаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Программа «Доброе утро» была сегодня, 25 августа, во вторник. Прощаюсь на данный момент. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра в среду после 7 вновь услышимся в завершении, как обычно, интересная новость из разряда культурной афиши. В субботу, ближайшую, 29 августа, на пляже Вакарбуле в Риге пройдет традиционная ночь древнего огня, которая завершит программу «Рига с Вассера» рижского лета. С 6 вечера до 23:00 гостей ждут концерты, зажжение костров, творческие и познавательные мероприятия. Одевайтесь теплее, друзья мои. Ну и, значит, под руководством одной из художниц создадут арт-объект «Угунспуке». Его составят из отдельных лепестков, которые вместе образуют единую композицию. Ну, в общем, детям, наверное, будет интересно, любопытно, но, в общем, наверное, в это время уже в конце августа достаточно холодно, поэтому уже можно по-осеннему одеваться. Хотя возле костра, возможно, будет немножко теплее. Но, когда вы пойдете домой от костра до машины, вы точно замерзнете. Вот это к вопросу концерта, который прошел в бурю в концертном зале «Дзинтери». Концерт Инессы Галланд, значит, гала-концерт фестиваля. И очень многие ругались, говорили, как это так? Организаторы концерта не предусмотрели. Концерт закончился, и люди, значит, должны были идти во свояси. А было на улице страшно, значит, и деревья падали. Как люди добрались? А если кто-то погиб? А если б ранен был? А если что-то случилось? Виноваты Инессы Галланды, говорят многие люди. Во всяком случае, пишут в соцсетях. А я думаю, какой бред? Если вы не хотите, не идите на концерт. Вас никто не заставляет и никто не держит, в общем. А что касается непогоды, то, ну, как бы... Не было такого, знаете, запрета выходить на улицу со стороны властей. А раз запрета не было, значит, выходить можно на свой, как говорится, страх и риск. Поэтому никаких претензий к организаторам нет и быть не может. Спасибо. Завтра обязательно услышимся. Прекрасного дня, шикарного вечера. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про стихию.
1: Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в Латвии Свалсмеже. В компании отметили, что больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В Латвии Свалсмеже сообщили, что там, где это возможно, с воскресенья 23 августа началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы ведутся совместно с предприятиями, оказывающими услуги по лесозаготовке и располагающими необходимой для этого техникой. Представитель компании Марис Берзинч отметил, что более точно оценить масштаб ущерба удастся, когда погодные условия позволят безопасно обследовать леса на месте и использовать дроны. Он подчеркнул, что в буреломе нередко встречаются согнутые поваленными деревьями стволы. При освобождении от нагрузки они могут резко распрямиться, что крайне опасно. Поэтому специалисты призывают жителей не пытаться самостоятельно расчищать такие буреломы на лесных дорогах, а сообщать о них сотрудникам Латвии Свалсмеже.
2: Про пенсии.
1: Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Boris Brejcha, Latvia. 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему жители Латвии продолжают покупать новые автомобили? Кажется, что рынок нового автомобиля сейчас переживает непростые времена. Одни эксперты говорят о снижении продаж, другие, наоборот, отмечают высокий спрос. На первый взгляд, это противоречие. Но на самом-то деле все объясняется довольно просто. По данным Латвийской автомобильной ассоциации, первая половина года оказалась спокойнее прошлогодней. Многие покупатели отложили покупку автомобиля, ожидая возвращения государственных программ поддержки электромобилей и гибридов. Как только такие программы начали работать, интерес к новым автомобилям снова вырос, а дилеры ожидают более активную вторую половину года. При этом сами автосалоны отмечают, что интерес покупателей никуда не исчез. Люди продолжают выбирать новые машины, просто стали принимать решения значительно осторожнее. Интересно и другое. Если еще несколько лет назад главным аргументом была цена, то сегодня все чаще обращают внимание на расходы в будущем. Покупатели считают не только стоимость автомобиля, но и расход топлива, стоимость обслуживания, гарантию, цену страховки и даже предполагаемую стоимость машины через несколько лет. Поэтому неудивительно, что все больше внимания получают гибриды, экономичные бензиновые модели и современные кроссоверы. Для многих сегодня важнее предсказуемость расходов, чем максимальная комплектация. Есть еще один фактор, который редко обсуждают. Современный автомобиль требует значительно меньше незапланированных вложений в первые годы эксплуатации. Пока действует гарантия, водитель практически не думает о серьезном ремонте. Для многих это становится весомым аргументом. Кроме того, банки и лизинговые компании предлагают разные варианты финансирования, поэтому для части покупателей новый автомобиль оказывается вполне доступным. Успешного приобретения и всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
3: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формула Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Хм, а теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: Реклама.
1: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин» для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты в Зал-Дзинтере. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про вооруженные силы.
1: Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения по обороне «Намыс-2026», организованные национальными вооруженными силами. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих из МСАРГов из всех подразделений НВС, в том числе военнослужащие службы гособороны, резервисты и союзники. В ходе учений будет совершенствоваться взаимодействие между НВС, вооруженными силами союзников, рядом отраслевых госструктур и гражданскими учреждениями. Продолжится интеграция возможностей НВС и союзников, совершенствуя совместимость подразделений и способность скоординированно реагировать на современные вызовы безопасности. Особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей защиты от дронов. Во время учений по главным и региональным автодорогам страны будут передвигаться военнослужащие и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также пройдут боевые стрельбы на полигонах. НВС призывает жителей следить за актуальной информацией о ходе учений.
2: Про спецслужбы.
1: С учетом утечки данных ЦСДД, латвийские оперативные службы рассмотрят вопрос о необходимости замены номерных знаков на своих автомобилях и, возможно, примут другие меры безопасности. У части этих ведомств автомобили имеют опознавательные знаки, а у части нет. В том числе это касается машин, которые используются для проведения секретных расследований или мероприятий. Крупнейшим ведомством, осуществляющим оперативную деятельность, является государственная полиция. В ней подтвердили, что госполиция направила запрос в ЦСДД с целью выявления рисков, связанных с утечкой данных о транспортных средствах, зарегистрированных полицией, а затем примет решение о необходимости смены номерных знаков отдельных полицейских транспортных средств. В КНАП, в службе государственной безопасности, а также в других спецслужбах признали, что в настоящее время оцениваются возможные риски. Как сообщалось, в результате кибератаки, которой подверглась ЦСДД в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: «Дело мастера».
1: Укладка ламината – это не просто обновление пола, а шаг к дому, в котором хочется оставаться. Но чтобы покрытие служило долго и выглядело аккуратно, важно не только купить правильный материал, но и соблюсти технологию укладки. Первый и самый важный этап – это подготовка основания. Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой. Перепад высоты не должен превышать несколько миллиметров на метр. Если основание бетонное или деревянное и не соответствует требованиям, лучше выровнять его наливной стяжкой или фанерой. После выравнивания укладывается подложка. Она компенсирует мелкие неровности, снижает шум и защищает замки пластин. Затем важно создать небольшую дистанцию. Оставьте зазор примерно 10-15 см. Это нужно для компенсации расширения панели при изменении температуры и влажности. В этапе сборки первого ряда начинайте с дальнего угла от входа и укладывайте панели в направлении к выходу или просвету комнаты. Система замков панели должна соединяться легко, без усилий, иначе возможны щели или скрипы. При резке последней панели в ряду используйте аккуратные инструменты – электролобзик или ножовку с мелкими зубцами. Когда первый ряд уложен, переходите к следующему. Лучше использовать обрезок первой доски для начала второго ряда. Это создает эффект разбежки. Такой метод увеличивает прочность соединения и выглядит эстетически. Особое внимание уделите к местам, где проходят трубы или стоят элементы интерьера. Здесь панели подрезаются по месту с учетом технологического зазора, а вырезы закрываются декоративными втулками или накладками. Такой подход оставляет монтаж аккуратным и безопасным. И, наконец, монтаж плинтусов и порожков. Порог устанавливают на ровной поверхности, с зазором под ним для свободной деформации покрытия. Плинтус крепится только к стене, чтобы пол мог дышать. Соблюдая эти правила, вы получите пол, который не просто выглядит красиво, но и служит много лет. И пусть ваши полы всегда лежат крепко и ровно.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: последний раз.
1: Интересный факт. Оказывается, понадобится меньше полугода, чтобы добраться до Луны на машине. По мнению аналитиков, двигаться нужно со средней скоростью 100 км в час. И тогда можно будет добраться до Луны менее чем за 180 дней. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о музыке и о том, как разные звуки и мелодии влияют на состояние и поведение собаки. Слух для собаки играет важную роль. Она улавливает больше звуковых нюансов, поэтому музыка для нее воспринимается иначе. Громкие и резкие звуки могут вызывать напряжение и тревогу, особенно если мелодия насыщена быстрым ритмом и высокими частотами. В такие моменты собака может становиться беспокойной, прятаться или искать контакт с человеком. Спокойная музыка действует иначе. Медленные композиции с мягким ритмом помогают собаке расслабиться. Исследования показывают, что классическая музыка снижает уровень возбуждения и замедляет дыхание. В такой обстановке собака чаще ложится отдыхать и быстрее успокаивается. Интересно, что собаки могут различать характер музыки. Они реагируют не на сам факт звучания, а на его эмоциональную окраску. Мягкие мелодии создают ощущение стабильности, а хаотичные звуки усиливают напряжение. Именно поэтому в приютах и ветеринарных клиниках все чаще используют спокойную музыку. Музыка может стать полезным инструментом и в повседневной жизни. Если собака остается одна дома, тихий фоновый звук помогает ей чувствовать себя менее изолированной. Знакомая мелодия может ассоциироваться с безопасной обстановкой и присутствием человека. Если собака расслабляется, ложится и дышит ровно, значит, музыка ей подходит. Если же она беспокоится или пытается уйти из комнаты, стоит изменить громкость или выбрать другой звук. Но важно понимать, музыка не заменяет прогулки и общение, а может дополнять заботу о собаке и делать пространство вокруг нее более комфортным. Это еще один способ создать спокойную атмосферу и поддержать эмоциональное состояние. И пока собака прислушивается к звукам, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про финансы.
2: Для покрытия расходов, вызванных бурей, весьма вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии, допускает министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс. На вопрос, какая сумма может понадобиться, Ставрс ответил, что не хочет строить предположения. Министр финансов назвал мне сумму, которая осталась в государственном бюджете на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли ее, я сказал, что не могу ответить и гарантировать, отметил Ставрс, допустив, что может потребоваться несколько десятков миллионов евро. Министр предположил, что собственных средств для этого может не хватить. Как уже сообщалось, вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Латвии бушевал очень сильный шторм. В результате без электричества остались более четверти миллиона домохозяйств. Была повреждена инфраструктура и причинен другой ущерб. Предоставив Министерству смарт-управления и регионального развития информацию о повреждениях инфраструктуры, находящейся в собственности самоуправлений, муниципалитеты в течение 2 лет могут претендовать на компенсацию со стороны государства в размере 70%. Оставшуюся часть убытков покрывает само самоуправление.
3: Про пенсии.
2: Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения

0: Введение базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах. Любви, времени.

времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Реклама.
1: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему жители Латвии продолжают покупать новые автомобили? Кажется, что рынок нового автомобиля сейчас переживает непростые времена. Одни эксперты говорят о снижении продаж, другие, наоборот, отмечают высокий спрос. На первый взгляд, это противоречие. Но на самом-то деле все объясняется довольно просто. По данным Латвийской автомобильной ассоциации, первая половина года оказалась спокойнее прошлогодней. Многие покупатели отложили покупку автомобиля, ожидая возвращения государственных программ поддержки электромобилей и гибридов. Как только такие программы начали работать, интерес к новым автомобилям снова вырос, а дилеры ожидают более активную вторую половину года. При этом сами автосалоны отмечают, что интерес покупателей никуда не исчез. Люди продолжают выбирать новые машины, просто стали принимать решения значительно осторожнее. Интересно и другое. Если еще несколько лет назад главным аргументом была цена, то сегодня все чаще обращают внимание на расходы в будущем. Покупатели считают не только стоимость автомобиля, но и расход топлива, стоимость обслуживания, гарантию, цену страховки и даже предполагаемую стоимость машины через несколько лет. Поэтому неудивительно, что все больше внимания получают гибриды, экономичные бензиновые модели и современные кроссоверы. Для многих сегодня важнее предсказуемость расходов, чем максимальная комплектация. Есть еще один фактор, который редко обсуждают. Современный автомобиль требует значительно меньше незапланированных вложений в первые годы эксплуатации. Пока действует гарантия, водитель практически не думает о серьезном ремонте. Для многих это становится весомым аргументом. Кроме того, банки и лизинговые компании предлагают разные варианты финансирования, поэтому для части покупателей новый автомобиль оказывается вполне доступным. Успешного приобретения и всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
3: Реклама.
4: Осторожно, горит!
5: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про спецслужбы.
1: Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией остро ощущает нехватку оперативных сотрудников, которая характерна для всех правоохранительных органов, заявила исполняющая обязанности главы бюро Инета Цирула. По ее словам, в последние десятилетия ни одно высшее учебное заведение не готовило оперативных сотрудников, которые играют ключевую роль в раскрытии сложных дел. Она выразила удовлетворение тем, что в следующем году Латвийский университет подготовит первые несколько десятков следователей. Цирула отметила, что количество начатых КНАП дел не уменьшилось, а в первом полугодии бюро конфисковало в рамках своих дел 4 миллиона евро. «Я хотела бы опровергнуть утверждение о том, что результатов нет», подчеркнула она, добавив, что на основании предоставленных КНАП материалов Европейская прокуратура начала 4 процесса и передала их КНАП для расследования. На вопрос, будет ли она претендовать на должность главы ведомства, Цирула ответила, что рассматривает такую возможность. Как сообщалось, прежний глава КНАП Якобс Страуме в начале августа досрочно вышел на пенсию за выслугу лет. Кабинет министров объявил конкурс на должность главы бюро.
2: Про стихию.
1: Объем деревьев, поврежденных в государственных лесах во время бури в минувшие выходные, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в Латвия Свалсмеже. В компании отметили, что больше всего пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах, тогда как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В Латвии Свалсмеже сообщили, что там, где это возможно, с воскресенья 23 августа началась расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Работы ведутся совместно с предприятиями, оказывающими услуги по лесозаготовке и располагающими необходимой для этого техникой. Представитель компании Марис Берзинч отметил, что более точно оценить масштаб ущерба удастся, когда погодные условия позволят безопасно обследовать леса на месте и использовать дроны. Он подчеркнул, что в буреломе нередко встречаются согнутые поваленными деревьями стволы. При освобождении от нагрузки они могут резко распрямиться, что крайне опасно. Поэтому специалисты призывают жителей не пытаться самостоятельно расчищать такие буреломы на лесных дорогах, а сообщать о них сотрудникам Латвии Свалсмеже.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность.

0: облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: После долгого дня и дороги домой хочется чего-то простого, но ароматного. Крылышки в соусе терияки – отличный вариант. Они просты, но каждый кусочек пропитан сладковато-соленым соусом и чуть копченым послевкусием. Начните с подготовки. Крылышки промойте и обсушите бумажным полотенцем. Сделайте надрезы на коже, чтобы маринад проник вглубь. Для маринада соедините соевый соус, мед, чеснок, имбирь, немного рисового уксуса и черного перца. Тщательно перемешайте, чтобы мед растворился и специи объединились. Далее погрузите крылышки в маринад. Вотрите смесь, распределяя по каждому кусочку. Оставьте минимум на 30 минут в холодильнике, а лучше на пару часов. Разогрейте духовку до 180 градусов, чтобы под ними можно было подставить поддон. Запекайте около 40 минут, периодически поливая остатками маринада или слегка переворачивая, чтобы корочка равномерно подрумянилась. Когда кожица станет блестящей и карамелизированной, а мякоть внутри сочной и мягкой, значит, крылышки готовы. Подавать можно с рисом или свежим салатом. Приятного аппетита и легкого пути в каждом километре!
1: Вкусная остановка. Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты bilishuservice.lv. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

Интересный факт. 75% всех автомобилей, произведенных компанией Rolls-Royce, все еще находятся в эксплуатации. Кажется, владельцы Rolls-Royce очень любят свои машины. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?
2: Ты сам не знаешь?
1: Честно, не знаю.

0: старый знакомый.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Кайя, желаю тебе

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Волк с Уолл-стрит». Фильм «Волк с Уолл-стрит» основан на реальных событиях и рассказывает историю биржевого брокера Джордана Белфорта. Главную роль в картине исполнил Леонардо Ди Каприо, а режиссером выступил Мартин Скорсезе. Сюжет фильма начинается в конце 80-х годов, когда молодой и амбициозный Белфорт приходит работать на Уолл-стрит. Его быстро захватывает мир больших денег, рискованных сделок и идеи, что главная цель в жизни – зарабатывать как можно больше. После обвала рынка он теряет работу, но находит себя в продаже дешевых акций, где благодаря харизме и агрессивной манере убеждения начинает зарабатывать огромные суммы. В фильме «Волк с Уолл-стрит» Белфорт вместе с другом создает собственную брокерскую компанию. Она стремительно растет, привлекая молодых и жадных до успеха сотрудников. Деньги текут рекой, а вместе с ними в жизнь героев приходят наркотики, бесконечные вечеринки и полное ощущение безнаказанности. Постепенно роскошь и вседозволенность приводят к краху. Финансовые махинации привлекают внимание властей, начинаются расследования, а личная жизнь Белфорта рушится. Фильм «Волк с Уолл-стрит» показывает, как жажда успеха и богатства может разрушить все, что казалось незыблемым. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
8: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Правооруженные силы.
1: Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения по обороне «Намыс-2026», организованные национальными вооруженными силами. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих из МСАРГов из всех подразделений НВС, в том числе военнослужащие службы гособороны, резервисты и союзники. В ходе учений будет совершенствоваться взаимодействие между НВС, вооруженными силами союзников, рядом отраслевых госструктур и гражданскими учреждениями. Продолжится интеграция возможностей НВС и союзников, совершенствуя совместимость подразделений и способность скоординированно реагировать на современные вызовы безопасности. Особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей защиты от дронов. Во время учений по главным и региональным автодорогам страны будут передвигаться военнослужащие и военная техника Латвии и стран-союзников. В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут совершаться полеты военных летательных аппаратов, в том числе на малой высоте, а также пройдут боевые стрельбы на полигонах. НВС призывает жителей следить за актуальной информацией о ходе учений.
2: Про спецслужбы.
1: С учетом утечки данных ЦСДД, латвийские оперативные службы рассмотрят вопрос о необходимости замены номерных знаков на своих автомобилях и, возможно, примут другие меры безопасности. У части этих ведомств автомобили имеют опознавательные знаки, а у части нет. В том числе это касается машин, которые используются для проведения секретных расследований или мероприятий. Крупнейшим ведомством, осуществляющим оперативную деятельность, является государственная полиция. В ней подтвердили, что госполиция направила запрос в ЦСДД с целью выявления рисков, связанных с утечкой данных о транспортных средствах, зарегистрированных полицией, а затем примет решение о необходимости смены номерных знаков отдельных полицейских транспортных средств. В КНАП, в службе государственной безопасности, а также в других спецслужбах признали, что в настоящее время оцениваются возможные риски. Как сообщалось, в результате кибератаки, которой подверглась ЦСДД в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Но есть много праздников хороших и разных. Кроме самых известных и популярных, каждый день что-то да отмечается. Однако большинство из них проходные, как говорят в народе, ни уму, ни сердцу. При этом есть один, на который стоило бы обратить внимание. 25 августа. Поцелуемся и помиримся. Или день примирительного поцелуя. Не мирится только тот, кто не ссорится. И вот такой милый праздник можем сегодня отметить. Ну а тем, кто в ссоре, желаем скорее помириться при помощи поцелуя и душевной песни от Ирины Аллегровой в популярной передаче «Только для вас». А вы пока, друзья, собирайтесь с мыслями и шлите весточки по номеру 2299 4949 через WhatsApp.

Это программа «По заявкам только для вас». Нам пишет Инесса. Добрый день, любимое авторадио. Поздравьте, пожалуйста. Сегодня мне исполнилось 38 лет. Вечером будут поздравлять, а сейчас передаю привет всем девам города Риги и поставьте нам песню «Самба белого мотылька». Ну что ж, оригинальное поздравление себе любимой организовала Инесса с помощью авторадио «Латвия». Мы в этом с удовольствием поможем. Поздравляем вас и слушаем Валерия Меладзе в нашей замечательной передаче «Только для вас».

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Следующая весточка прилетела из Латгалии, где, напомню, авторадио вещает на частоте 96,1 FM. Валентина пишет: «Добрый день, любимое радио и ведущий программы «Только для вас» Владимир. В данный момент такая прекрасная погода, светит солнышко, небо голубое. Хочу вас пригласить на чашечку кофе вместе с Раду Розаном. Всем отличного настроения». Признаться, от чашечки кофе не откажусь, хотя и виртуального, а музыкальную заявку я принял. И выполняю прямо сейчас. Мы слушаем Раду Розана в передаче «Только для вас».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формула Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

Продолжаем знакомиться с вами и с вашими сообщениями, друзья, в эфире Авторадио Латвия в рамках программ по заявкам «Только для вас». Нам пишет Сергей. Уважаемое Авторадио, с вашей помощью хочу передать привет Наталье Пятницкой и хочу искренне от всего сердца попросить прощения за все то, что произошло. Знаю, что слова и поступки ранили тебя, но если позволишь, докажу, что моя любовь к тебе способна залечить эти раны. Ты мое счастье, моя жизнь, и я надеюсь, ты сможешь простить меня. Желаю счастья, здоровья, с уважением, Сергей Д. К вашему счастью, Сергей, или вы так нарочно подгадали, сегодня отмечается день примирительного поцелуя. Не уверен, что поможет, но это дополнительный шанс на благоприятный исход дела. Да еще и Авторадио вам помогает. И вот эту романтическую картину, надеюсь, дополнит песня «Я люблю тебя до слез». Пусть у вас и Наталье все сложится как можно лучше. Целуйтесь и миритесь!

0: Реклама.
1: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин» для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. I Speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

На красивой лирической ноте будем завершать программу по заявкам. В очередной раз под занавес на сцене появляется молодой человек по имени Роман. Он пишет: «Приветствую всех, пройдет неделя и начнется осень, чего не хочется. Зато хочется передать большой привет Марине, бабушке Зое, Полине и всей вашей семье. Здоровья крепкого, побольше сил, денег и успехов. Полине скоро в школу, желаю удачного учебного года и предлагаю насладиться итальянской песней «Либерта». Ну что ж, Роман в своем репертуаре, добрый, заботливый и всегда, если потребуется, готов прийти на помощь. Привет мы передали. В завершении сегодняшней программы дуэт Альбана и Ромина Пауэр, а с нашими слушателями мы встретимся завтра на том же месте, как всегда.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про молодежь.
1: У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес отмечен у 71,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 14% был избыточный вес, у 3,5% констатировано ожирение, а вес 11% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодежи, 18% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, а 2,5% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, а 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. Привычки молодых людей в отношении физической активности различные. 40,5% уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,5% молодежи. В свою очередь 18% молодых людей признали, что физической активностью не занимаются совсем.
2: Про финансы.
1: Для покрытия расходов, вызванных бурей, весьма вероятно, придется обратиться за финансовой помощью к Европейской комиссии, допускает министр смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс. На вопрос, какая сумма может понадобиться, Ставрс ответил, что не хочет строить предположения. Министр финансов назвал мне сумму, которая осталась в государственном бюджете на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли ее, я сказал, что не могу ответить и гарантировать. Отметил Ставрс, что может потребоваться несколько десятков миллионов евро. Министр предположил, что собственных средств для этого может не хватить. Как уже сообщалось, вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Латвии бушевал очень сильный шторм. В результате без электричества остались более четверти миллиона домохозяйств. Была повреждена инфраструктура и причинен другой ущерб. Предоставив Министерству смарт-управления и регионального развития информацию о повреждениях инфраструктуры, находящейся в собственности самоуправлений. Муниципалитеты в течение 2 лет могут претендовать на компенсацию со стороны государства в размере 70%. Оставшуюся часть убытков покрывает само самоуправление.
2: Про погоду.
1: В среду 26 августа в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно. Ближе к вечеру облака сгустятся. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему жители Латвии продолжают покупать новые автомобили? Кажется, что рынок нового автомобиля сейчас переживает непростые времена. Одни эксперты говорят о снижении продаж, другие, наоборот, отмечают высокий спрос. На первый взгляд это противоречие, но на самом-то деле все объясняется довольно просто. По данным Латвийской автомобильной ассоциации, первая половина года оказалась спокойнее прошлогодней. Многие покупатели отложили покупку автомобиля, ожидая возвращения государственных программ поддержки электромобилей и гибридов. Как только такие программы начали работать, интерес к новым автомобилям снова вырос, а дилеры ожидают более активную вторую половину года. При этом сами автосалоны отмечают, что интерес покупателей никуда не исчез. Люди продолжают выбирать новые машины, просто стали принимать решения значительно осторожнее. Интересно и другое. Если еще несколько лет назад главным аргументом была цена, то сегодня все чаще обращают внимание на расходы в будущем. Покупатели считают не только стоимость автомобиля, но и расход топлива, стоимость обслуживания, гарантию, цену страховки и даже предполагаемую стоимость машины через несколько лет. Поэтому неудивительно, что все больше внимания получают гибриды, экономичные бензиновые модели и современные кроссоверы. Для многих сегодня важнее предсказуемость расходов, чем максимальная комплектация. Есть еще один фактор, который редко обсуждают. Современный автомобиль требует значительно меньше незапланированных вложений в первые годы эксплуатации. Пока действует гарантия, водитель практически не думает о серьезном ремонте. Для многих это становится весомым аргументом. Кроме того, банки и лизинговые компании предлагают разные варианты финансирования, поэтому для части покупателей новый автомобиль оказывается вполне доступным. Успешного приобретения и всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
3: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gan drīz! No 25. līdz 31. augustam Veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
4: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о музыке и о том, как разные звуки и мелодии влияют на состояние и поведение собаки. Слух для собаки играет важную роль. Она улавливает больше звуковых нюансов, поэтому музыка для нее воспринимается иначе. Громкие и резкие звуки могут вызывать напряжение и тревогу, особенно если мелодия насыщена быстрым ритмом и высокими частотами. В такие моменты собака может становиться беспокойной, прятаться или искать контакт с человеком. Спокойная музыка действует иначе. Медленные композиции с мягким ритмом помогают собаке расслабиться. Исследования показывают, что классическая музыка снижает уровень возбуждения и замедляет дыхание. В такой обстановке собака чаще ложится отдыхать и быстрее успокаивается. Интересно, что собаки могут различать характер музыки. Они реагируют не на сам факт звучания, а на его эмоциональную окраску. Мягкие мелодии создают ощущение стабильности, а хаотичные звуки усиливают напряжение. Именно поэтому в приютах и ветеринарных клиниках все чаще используют спокойную музыку. Музыка может стать полезным инструментом и в повседневной жизни. Если собака остается одна дома, тихий фоновый звук помогает ей чувствовать себя менее изолированной. Знакомая мелодия может ассоциироваться с безопасной обстановкой и присутствием человека. Если собака расслабляется, ложится и дышит ровно, значит, музыка ей подходит. Если же она беспокоится или пытается уйти из комнаты, стоит изменить громкость или выбрать другой звук. Но важно понимать, музыка не заменяет прогулки и общение, а может дополнять заботу о собаке и делать пространство вокруг нее более комфортным. Это еще один способ создать спокойную атмосферу и поддержать эмоциональное состояние. И пока собака прислушивается к звукам, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там, поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В бурю была нарушена работа почти каждого пятого банкомата в стране. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Во время шторма в минувшие выходные перебои в работе возникли у 183 или примерно пятой части всех банкоматов в стране, сообщили в Банке Латвии. В банке отмечают, что эта ситуация позволила на практике оценить готовность финансового сектора работать в условиях одновременных перебоев с электроснабжением, связью и другой инфраструктурой. Всего в Латвии насчитывается 869 банкоматов. И во время шторма работа 183 из них была в той или иной степени нарушена. Из 94 критически важных банкоматов перебои в работе возникли у 17. В Банке Латвии указывают, что банки действовали в соответствии со своими планами обеспечения непрерывности деятельности, которые вводятся в действие в подобных ситуациях. Банковские услуги, включая межбанковские переводы и мгновенные платежи, были доступны населению без существенных перебоев. Офлайн-платежи работали в магазинах, которые с помощью электрогенераторов могли обслуживать покупателей и при отсутствии связи. Инфраструктура офлайн-платежей не работает, если в торговой точке нет электричества. В Банке Латвии подчеркнули, что функция офлайн-платежей активируется при использовании платежной карты. Ее необходимо вставить в платежный терминал и ввести пин-код. Функция офлайн-платежей доступна в крупнейших торговых сетях, на автозаправочных станциях и в аптеках. Она доступна не во всех торговых сетях, а лишь тех, которые выразили заинтересованность в ее подключении. Соответствующие предложения направляются и другим торговым сетям. В регионах с перебоями в электроснабжении продолжали работать критически важные банкоматы, расположенные в общедоступных местах. Проблемы возникли с банкоматами в торговых центрах, которые из-за отключения электричества не открывались и были недоступны ни для служб инкассации, ни для жителей. В Банке Латвии отмечают, что ранее обращали внимание ответственных учреждений на вопрос доступности банкоматов и предлагали возможные решения. Одно из них – предложение руководителя Центра кризисного управления о создании пунктов устойчивости. Их можно было бы разместить в отдельных магазинах, где также находятся критически важные банкоматы. Банк Латвии также призывает каждого хранить часть средств наличными или создавать резерв, предназначенный для кризисных ситуаций.
2: Про стихию.
1: Государственная пожарно-спасательная служба по-прежнему получает вызовы на ликвидацию последствий бури. К утру вторника на единый номер экстренной помощи 112 поступило 3347 вызовов, связанных с причиненными ветром разрушениями. Хотя количество новых заявок значительно сократилось, за прошедшие сутки они продолжали поступать из всех регионов Латвии. В целом получено 267 вызовов, в том числе больше всего из Риги – 140. В целом же больше всего вызовов на ликвидацию последствий бури поступило в Риге 1164, в Рижском регионе 860, в том числе 243 в Юрмале. В Латгале поступило 496 заявок, в Земгале 450, в Курземе 203, в Видземе 174 заявки. ГПСС призывает жителей по-прежнему сохранять осторожность. На деревьях все еще могут быть надломленные ветки. Деревья с поврежденными стволами могут неожиданно упасть. ГПСС призывает жителей не приближаться к поврежденным или накренившимся деревьям, сломанным ветвям, а также к поврежденным линиям электропередачи и оборванным проводам.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. Живой звук, театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Интересный факт. Логотип компании Toyota – это изображение стилизованной ткацкой петли. Компания начинала деятельность производства автоматических ткацких станков. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать с

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за рижским трафиком, в том числе благодаря помощи наших добровольных помощников, водителей, которые присылают инфо с магистрали улицы Латвийской столицы. В основном о том, что мешает движению. И вы тоже, друзья, не стесняйтесь, присылайте инфо на номер 2299-4949 через WhatsApp. Мы продолжаем. День пока обходится без погодных сюрпризов. Есть в прогнозе такая загадочная отметочка без существенных осадков, а под ней может скрываться все, что угодно, вплоть до кратковременного, но довольно сильного дождя. Но сегодня нет, пока все обходится, и мы обращаем внимание, где в городе сложнее всего. 5 баллов сейчас на мониторе, более 20 заторов в разных районах. Все они сконцентрированы на важных и популярных направлениях. Итак, Карля Ульманя-Гатва перед ЛЕПС в направлении Островного моста. Здесь можно оставить до 15 минут. Кроме того, продолжаются работы на мосту Славу, и об этом рассказывает работник ГПСС Вера Соловьева.
2: Южный мост по направлению в центр, правая полоса закрыта перед съездом на улицу Краста, ведутся ремонтные работы и ограничение скорости 50. Всем хорошего и удачного дня.
1: Скажем спасибо Вере, добавим, что плотно на кольце Славу и прилегающих Лубанас, Дарсем и особенно Педруис. В других частях города заторы практически нигде пока не превышают 10 минут. Так что продолжаем движение, будем внимательны и всем безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Boris Breča, Latvija, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия может запросить у Еврокомиссии помощь для покрытия ущерба от бури. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой поддержкой к Европейской комиссии, заявил министр умного управления регионального развития Эдгарс Таварс. На вопрос, какая сумма может потребоваться, Таварс ответил, что не хочет спекулировать. Министр финансов вчера назвал мне цифру, сколько у государства осталось на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли этого, я сказал, что не могу ответить и гарантировать, отметил Таварс, предположив, что могут потребоваться несколько десятков миллионов евро. Самоуправление в течение двухлетнего периода могут претендовать на компенсацию государством 70% затрат на ликвидацию последствий бури. Остальной объем ущерба должны компенсировать сами самоуправления. Жители могут обращаться за компенсациями в свое самоуправление, которое проведет обследование повреждений и обратится в Министерство умного управления регионального развития. Этот ущерб государство компенсирует самоуправлением в размере 50%. Во вторник правительство примет решение о возможности продлить установленный для самоуправления срок подачи заявок об ущербе в кабинет министров с 3 до 10 рабочих дней.
2: Про помощь.
1: Правительство сегодня утвердило выделение дополнительного финансирования в размере 12 миллионов 100 тысяч евро на оплату услуг мобильных команд паллиативной помощи, 5 миллионов 850 тысяч евро Министерству благосостояния на обеспечение социальной части услуг с августа по ноябрь этого года и 6 миллионов 270 тысяч евро Национальной службе здравоохранения за медицинские расходы. Финансирование выделено из средств на непредвиденные случаи. Услуги мобильных команд паллиативной помощи по месту жительства включают в себя лечение и облегчение вызванных болезнью симптомов, а также социальный уход, психологическую, социальную и духовную поддержку. Услуги предназначены для совершеннолетних лиц, имеющих решение консилиума врачей больницы 4 или 5 уровня о необходимости паллиативной помощи по месту жительства с прогнозируемой продолжительностью жизни до 6 месяцев. Поддержку могут получить также близкие пациентов и другие лица, участвующие в уходе за ними, в том числе после утраты болезни. Минздрав отметил, что число получателей услуг паллиативной помощи на дому продолжает расти. В первом полугодии прошлого года их получили 1793 пациента. В первом полугодии этого года 2406 пациентов, что на 613 пациентов или 34% больше. В период с января 2025 года по июнь этого года услуги на дому в общей сложности получили 4500 пациентов. Из них 3595 пациентов или 80% в период до 180 дней. 905 пациентов или 20% дольше 6 месяцев.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Автомонитор.
1: Вечерний час пик в самом разгаре, все в курсе, что с 17 до 18 в городе на дороге лучше не выезжать, кругом пробки, но это мало кого останавливает. Тем более, что многие в пути, как говорится, по делу. В данный момент 6 баллов на мониторе, дороги загружены на 67%, 46 заторов. Выделим самые сложные места. Это мост Славу со стороны Плявников, здесь перед съездом в центр на Краста перекрыт участок на правой полосе, и это создает проблемы. Сложно особенно тем, кто поднимается с круга Гославу на мост, поэтому стоит внизу кольцо, а также все прилегающие улицы, особенно Педруэс, где пробка примерно на 15 минут. Примерно столько же можно оставить на Карле Ульмане со стороны Островного моста в сторону Вени-Базгатве, и еще один затор, превышающий 10 минут, также на Карле Ульмане, но уже в сторону центра, перед улицей Лепес. Отметим еще один участок до 15 минут, это на Густаво-Земгала-Гатва перед Вриевос в направлении Восточной магистрали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного разъезда и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему жители Латвии продолжают покупать новые автомобили? Кажется, что рынок нового автомобиля сейчас переживает непростые времена. Одни эксперты говорят о снижении продаж, другие, наоборот, отмечают высокий спрос. На первый взгляд, это противоречие. Но на самом-то деле все объясняется довольно просто. По данным Латвийской автомобильной ассоциации, первая половина года оказалась спокойнее прошлогодней. Многие покупатели отложили покупку автомобиля, ожидая возвращения государственных программ поддержки электромобилей и гибридов. Как только такие программы начали работать, интерес к новым автомобилям снова вырос, а дилеры ожидают более активную вторую половину года. При этом сами автосалоны отмечают, что интерес покупателей никуда не исчез. Люди продолжают выбирать новые машины, просто стали принимать решения значительно осторожнее. Интересно и другое. Если еще несколько лет назад главным аргументом была цена, то сегодня все чаще обращают внимание на расходы в будущем. Покупатели считают не только стоимость автомобиля, но и расход топлива, стоимость обслуживания, гарантию, цену страховки и даже предполагаемую стоимость машины через несколько лет. Поэтому неудивительно, что все больше внимания получают гибриды, экономичные бензиновые модели и современные кроссоверы. Для многих сегодня важнее предсказуемость расходов, чем максимальная комплектация. Есть еще один фактор, который редко обсуждают. Современный автомобиль требует значительно меньше незапланированных вложений в первые годы эксплуатации. Пока действует гарантия, водитель практически не думает о серьезном ремонте. Для многих это становится весомым аргументом. Кроме того, банки и лизинговые компании предлагают разные варианты финансирования, поэтому для части покупателей новый автомобиль оказывается вполне доступным. Успешного приобретения и всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не

0: В Риге 18 часов.
1: Новости. В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Наиболее значительные последствия бури в Гослесах могут быть устранены в течение 4 месяцев. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Наиболее значительные последствия бури в государственных лесах можно будет устранить в течение 4 месяцев, если погодные условия не ухудшатся, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». Объем поврежденных во время бури деревьев, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров. В настоящее время в первую очередь освобождаются от поваленных деревьев проезжие части дорог и убираются опасные деревья. Большое количество осадков, обилие воды в канавах и переувлажненная почва ограничивают и затрудняют передвижение лесной техники, поэтому сначала ликвидируются последствия бури в тех местах, куда можно физически добраться. Повреждения в лесах очень неравномерны, в основном повалены отдельные деревья на большой территории, а не уничтожены большие сплошные массивы. Особенно заметны завалы деревьев на опушках, окраинах полей, вдоль дорог. Повалены и сломаны в основном крупные деревья, преимущественно лиственные, в том числе осины, березы, ивы, а также деревья с дефектами.
2: Про стихию.
1: Основной причиной сбоев мобильной связи по-прежнему остаются длительные отключения электроэнергии. В некоторых регионах признались крупнейшие операторы мобильной связи. Работа большей части мобильной связи и интернет-сервисов восстановлена. В большинстве случаев доступность услуг обеспечивается резервными решениями. Нарушение связи в настоящее время все еще наблюдается в некоторых районах, в том числе в окрестностях Бауски, Лудзе, Краслава, Прейли, Резекне, Екапилса, Айскраукле, Огре, Тукумса, Цейсиса. Услуги связи в городах в основном восстановлены полностью.
2: Про аэропорты.
1: В Рижском аэропорту за 7 месяцев этого года обслужено 3 миллиона 990 тысяч пассажиров, что на 1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. За 7 месяцев этого года в аэропорту обслужено 36 тысяч 800 рейсов, что на 2% больше, чем за соответствующий период годом ранее. А объем авиационных грузов вырос на 52% до 16 600 тонн. В июле в аэропорту обслужено 714 тысяч пассажиров, это на 2% больше, чем за тот же месяц 2025 года. Ригу как пересадочный аэропорт в июле использовали 25% пассажиров. Число обслуженных рейсов в июле этого года по сравнению с июлем 2025 выросло на 6%. Авиационных грузов было обслужено на 2200 тонн или почти на треть больше, чем в июле прошлого года. Самыми востребованными у пассажиров направлениями из Рижского аэропорта за 7 месяцев этого года были Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Турция, Италия. Крупнейшими пассажирскими перевозчиками в аэропорту являются Air Baltic 59% и ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 19,7%. Лидерами по грузовым авиаперевозкам Fly Kiva 38%, Air Baltic 26% и немецкая почтово-логистическая группа DHL 15%.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно. В течение дня облачность увеличится. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Смотрим, что с трафиком в данный момент, после того, как с 17.20 до 17.45 монитор зафиксировал более 8 баллов и 84 затора разной степени сложности. О том, что будет осенью, мы скоро узнаем, а пока обратим внимание, что за минувшие 40 минут заторы уменьшились. Трафик снизился до 6 и даже 5 баллов. Самые большие трудности остаются на улице Педруэс по направлению к мосту и кругу Славу, где в пробке можно было оставить более 20 минут. Причина – продолжающиеся работы на мосту Славу, где со стороны Плявников перед съездом на Красный и дальше в центр ведутся работы. На небольшом участке перекрыта правая полоса. Это мешает транспорту, который поднимается с круга на мост. Кроме того, выделяется пробка на Бреи-Базгатовой в направлении Юглы и далее Видземского шоссе. Здесь можно оставить около 15 минут, и примерно столько же займет преодоление улицы Лепеас перед Карля Ульманя-Гатве. Кроме того, в городе происходит много ДТП. Приведу статистику за вчерашний понедельник. В Риге и Рижском регионе было зарегистрировано 86 аварий. В них пострадали 7 человек, в том числе 2 пешехода, 2 велосипедиста и еще 2 велосипедиста погибли. Один в Огре и один в Даугмале. Будем внимательны, соблюдаем ПДД, и на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формула Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты.

0: Парацетамол. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

0: Интересный факт. Рост мирового автопарка.
1: В настоящее время на Земле эксплуатируется более 1 миллиарда автомобилей. Рост мирового автопарка продолжается за счет увеличения продаж новых автомобилей в странах, таких как Китай и США.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
0: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Максим Фадеев. Обязательно вернусь.
2: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: После долгого дня и дороги домой хочется чего-то простого, но ароматного. Крылышки в соусе терияки – отличный вариант. Они просты, но каждый кусочек пропитан сладковато-соленым соусом и чуть копченым послевкусием. Начните с подготовки. Крылышки промойте и обсушите бумажным полотенцем. Сделайте надрезы на коже, чтобы маринад проник вглубь. Для маринада соедините соевый соус, мед, чеснок, имбирь, немного рисового уксуса и черного перца. Тщательно перемешайте, чтобы мед растворился и специи объединились. Далее погрузите крылышки в маринад. Вотрите смесь, распределяя по каждому кусочку. Оставьте минимум на 30 минут в холодильнике, а лучше на пару часов. Разогрейте духовку до 180 градусов, чтобы под ними можно было подставить поддон. Запекайте около 40 минут, периодически поливая остатками маринада или слегка переворачивая, чтобы корочка равномерно подрумянилась. Когда кожица станет блестящей и карамелизированной, а мякоть внутри сочной и мягкой, значит, крылышки готовы. Подавать можно с рисом или свежим салатом. Приятного аппетита и легкого пути в каждом километре!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: В августе в аптеках Апотека скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов Авене, Бабе и Издин. Скидка 50% на Авене и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от Бабе и Издин. Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без. Бальзамы для губ и многое другое от Авене, Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. Апотека.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
5: Люди ночами.
4: Билеты на FridayTicket.com.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Пресняков. Все нормально. Живое выступление 2022 года.

0: Реклама.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Волк с Уолл-стрит». Фильм «Волк с Уолл-стрит» основан на реальных событиях и рассказывает историю биржевого брокера Джордана Белфорта. Главную роль в картине исполнил Леонардо Ди Каприо, а режиссером выступил Мартин Скорсезе. Сюжет фильма начинается в конце 80-х годов, когда молодой и амбициозный Белфорт приходит работать на Уолл-стрит. Его быстро захватывает мир больших денег, рискованных сделок и идеи, что главная цель в жизни – зарабатывать как можно больше. После обвала рынка он теряет работу, но находит себя в продаже дешевых акций, где благодаря харизме и агрессивной манере убеждения начинает зарабатывать огромные суммы. В фильме «Волк с Уолл-стрит» Белфорт вместе с другом создает собственную брокерскую компанию. Она стремительно растет, привлекая молодых и жадных до успеха сотрудников. Деньги текут рекой, а вместе с ними в жизнь героев приходят наркотики, бесконечные вечеринки и полное ощущение безнаказанности. Постепенно роскошь и вседозволенность приводят к краху. Финансовые махинации привлекают внимание властей, начинаются расследования, а личная жизнь Белфорта рушится. Фильм «Волк с Уолл-стрит» показывает, как жажда успеха и богатства может разрушить все, что казалось незыблемым. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Интересный факт. Рост мирового автопарка.
1: В настоящее время на Земле эксплуатируется более 1 миллиарда автомобилей. Рост мирового автопарка продолжается за счет увеличения продаж новых автомобилей в странах, таких как Китай и США.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. Полетели. Живое выступление 2022 года.

меня зовешь, я здесь, чтоб знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука.

0: lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям вам.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». «Трава у дома». Запись выступления июнь 2015 года.
1: Ну! Ну что, поехали! Пошла.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Вот снова ночь моя темна, и день мой бел.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.

0: Интересный факт. История развития.
1: Автомобили появились в нашем мире с изобретением парового двигателя. Французский изобретатель разработал первый автомобиль, работающий на газе и приводимый в движение двигателем внутреннего сгорания.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вера Брежнева. Любовь спасет мир. Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: Группа «Виагра», появившаяся в 2000 году, надолго прописалась в шоу-бизнесе и уверенно движется вперед. Проект переживал периоды расцвета, когда на пике популярности собирал стадионы и многотысячные концертные залы. Ну и, конечно, затишье. Но каждый раз, когда «Виагру» пытались списать в архив, новый состав дарил свежий хит, в который раз доказывая, что последняя страница истории коллектива еще не написана. Сегодня в проекте «Живой звук» послушаем песню «Антигейша» в живом исполнении коллектива «Виагра».

0: つの音の響く限り。リンゴ。
1: Мы желаем всем слушателям Авторадио любви, благодати, чтобы вы

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

с глазами, в которых полно обещания. Приходит к ней в дом, почему-то все время к обеду. Садится за стол и под росказни телевещание. Как водится, ест, но потом оставляет

верит, что это единственный случай. Он, видно, не любит, а женщина плачет.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое

тихо. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

в обычной жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давным

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Прости, что я тебя не понимал. Ты печаль души моей безгрешная, тот цветок, который я искал. Вот увидишь, скоро все изменится, будет вечер теплый при свечах. Мы по

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.